0: столе в пластмассовом стаканчике сиротливо застыли кисти. Ее кисти, тщательно вымытые и оставшиеся без работы. Навсегда. И небрежно брошенный на спинку стула рабочий халат в разноцветных пятнах. «Лилька, Лилька, как же это?» Я вскочил, безумно заметался по комнате, с размаху ударил кулаком в стену. Застыл, приходя в себя от боли в рассаженных костяшках пальцев. Она была слишком слабой, эта боль. Она не могла заглушить ту огромную, что заполняла все мое существо. Бесконечную боль от бесконечной потери. Всего несколько дней назад я стоял в больничном коридоре, бессмысленно разглядывал большую истекающую слезами сосульку за окном. Солнце яростно заливало убогий дворик, и этот свет казался ненастоящим. Не могло быть так светло и ярко там, где произносился приговор. Мы не всесильны. Ничего нельзя было сделать. Ваша жена скончалась. Пожилая докторша с участливым лицом протягивала мне стакан с прозрачной едко пахнущей жидкостью и продолжала что-то говорить. А я понимал одно. Час назад я убил свою жену. Когда Лильку вытаскивали из покореженного автомобиля, на ее лице застыла легкая улыбка. Она так и не поняла, что произошло. «Ну уже, крыска, мы уже опаздываем. Я договорился с Ромкой на 3 часа». Она поморгала в мою сторону свеженакрашенными ресницами. «Не могу же я ехать в таком виде. Погоди». На мой взгляд, вид был совсем неплох. Впрочем, я никогда не замечал особой разницы между Лилькой накрашенной и Лилькой в естественном состоянии. Но для нее, нечасто выбирающейся из дома, боевая раскраска казалась необычайно важной.
1: «Пробок сейчас нет».
0: Она провела тонкую линию помадой по верхней губе.
1: «Доедем быстро, тем более, что за рулем будешь ты».
0: С этим я мог бы поспорить. Лиля водила машину более рискованно, и штрафы в нашей семье собирала в основном она. Мы все-таки опаздывали, и, выезжая на кольцевую дорогу, я прибавил скорость. Лилька пребывала в прекрасном настроении, развлекая меня анекдотами. Из приемника лилась ненавязчивая музычка. Мы укладывались в джентльменское получасовое опоздание, а значит, все было в порядке. Я перестроился в крайний правый и увидел ее в последний момент, когда разум уже ничего не успевал просчитать. Дура с коляской, которую понесло наперерез автомобилем. Идиотка с пустыми глазами обколотой. Если бы я успел сообразить. Если бы я хотя бы успел понять. Но остались только рефлексы. Резко вывернутый руль, бешеный визг тормозов, удар сзади, заставивший дряхлую копейку прыгнуть вперед, и толстый ствол, на котором я в последние мгновения отчетливо увидел коряво выцарапанную надпись. «Так жизнь играет в шутки с нами». Играет в шутки, да. Почему я отделался разбитой бровью и парой ушибов, а Лилька погибла сразу и вдруг, не успев даже понять, что вот оно, небытие? Почему уродка с коляской, рыдающая возле милицейской машины, осталась жить, а Лилька, чудесная моя жена, которая тоже могла бы когда-нибудь выйти с коляской из дома, погибла? Почему убить ее было суждено именно мне? Я действительно любил ее. Черное солнце, жестоко заливающее умерший мир ослепительным светом. Жадно разверстый зев могилы. В гроб я не заглядывал. Совсем. Я не мог увидеть ее такую. Пальцы бездумно перебирали ее эскизы. Толпа беленьких недорасписанных матрешек лупоглазо глядела на меня с этажерки. Из застекленного шкафа смотрели готовые куклы, те, с которыми Лиле жаль было расставаться. На нарисованных лицах легкие улыбки, пестрые цветы на платках, цветы на сарафанах и в нарисованных руках. Порой вечером она и встречала меня с кисточкой в руках, одновременно разогревая обед и вырисовывая пестрые завитушки на гладком дереве. В забавных игрушках была вся ее жизнь, которую я слишком редко разнообразил совместными походами в театр или в гости. Последнюю матрешку она отнесла в сувенирный магазинчик, знакомый заведующей как раз неделю назад. Хохочущую матрешку в платке под хохлому. Золотые невиданные цветы на красном фоне.
1: Последний день Лиля тоже надела красное платье. На нем незаметно была кровь, и оттого казалось, что она просто задремала и улыбается во сне. Я натянул куртку и вышел в апрельскую грязь и слякоть. Увешанные картинами, коллажами, подарочным оружием, со шкафами, густо заставленными сувенирами, посудой, игрушками и витринами, сверкающими разноцветием камней, магазинчик был пуст. Я двинулся мимо гжели, янтаря и керамических на злобу дня статуэток, пьяницы поросят. В шкафу у окна в пестром матрешечном хороводе стояла их охламушечка. Последняя Лилина работа, собранная, в самом углу. Укоризненно, несмотря на задорную улыбку, глядя на меня зелеными глазами. И мне показалось, что я сейчас услышу Лилькин голос. «Смотри, какая симпатяшка получилась, правда?» Несмотря на 12 лет, что она занималась росписью, ей по-прежнему нужно было подтверждение удачности каждой работы. И я опять кивнул. «Очень здорово!» И поцелую ее в лохматую светловолосую макушку. Она ласково потрется затылком об мое плечо и...
2: «Вы кого-то ищете?»
1: Я никогда не видел здесь этого продавца. Старик с темным, как мореный дуб, морщинистым лицом старой черепахи и глубоко посаженными непроницаемо черными глазами, он подкрался незаметно, словно материализовался из воздуха. «Я хотел бы забрать оставленную на комиссию матрешку». Я протянул ему квитанцию. Старик медленно посмотрел в бумагу, перевел взгляд на мое лицо.
2: «А Лилечка?»
1: «Она...» Я с усилием проглотил комок. «Она не придет». «Никогда», — хотел добавить я, но промолчал. Мне показалось, что старик понял меня и без слов, потому что взгляд его стал сочувствующим. Пожевав впалыми губами, он позвенел связкой ключей, отпер стеклянный шкаф и достал мою матрешку. Расписная кукла ярким цветком встала на витрине, отразившись в зеркальной поверхности железного самоварчика. Я взял ее, ощутив привычную гладкость лакированного дерева. Зеленые глаза нахально улыбались мне.
0: «Никогда не крути матрешку, ломай!» — говорила мне Лиля.
1: Я взялся за края куклы, намереваясь ломающим движением разделить ее, открывая верхнюю из семейки. И был немало удивлен морщинистой ладонью, накрывшей мою руку.
2: «Не торопитесь!»
1: Старая черепаха покачала головой на морщинистой шее.
2: «Это слишком легко — открыть новый мир!»
1: Я почувствовал себя персонажем пьесы абсурда. Старик отобрал у меня хохломушку, погладил куклу старчески скрюченными пальцами.
2: «Матрешка — вещь в себе, вещь внутри себя и такая же, как она сама. Почти такая же и чуть-чуть другая. И каждая хранит в себе свой мир. Такой же и чуть-чуть другой. А может быть, чью-то судьбу. Такую же и чуть-чуть другую. Чем глубже, тем больше непохожести. Что может быть проще, чем ее открыть? Чем открыть мир? Чем изменить судьбу?»
1: Я испугался. Сумасшедший старик в пустом магазине моргал на меня черепашьими глазами и нес совершеннейший бред. Сам не понимаю, что остановило меня, не дало выбежать на яростное солнце к шуму улицы. Старик медленно кивнул.
2: «Ты понимаешь, открыть мир легко, нелегко его изменить. Чтобы мир стал другим, нужна жертва. Чтобы изменить одну судьбу, нужно пожертвовать другой. Чем глубже, тем больше изменений. И тем большим придется пожертвовать».
1: Деревянная кукла звякнула о стекло витрины.
2: «Возьми».
1: Я внутренне содрогнулся, почему-то сжав в ладонях расписную матрешку. Я засунул ее в нижний ящик письменного стола, зарыл в груду старых квитанций. Я понимал, что это чистой воды паранойя, но не мог вынести ее понимающий, улыбчивый взгляд. И не стал ее открывать. Чудовищная ересь о вещи в себе не забывалась, заставляя меня порой задумываться о странных вещах. Например, что было бы, если бы мы не поехали на день рождения к Ромке Гущину? Или не опаздывали? Или идиотка с коляской забуксовала на обочине и не успела? Я открыл ее через неделю. Мир сошел с ума. Абсолют выворачивается наизнанку, пугая собственной неопределенностью. Тени несбывшегося мечутся вокруг, цепляясь за клочья сегодняшнего дня. Рвущаяся ткань реальности обнажает искореженные грани пространства. Едва удерживающийся на грани безумия, сознание успевает на миг зацепиться за бесстрастные неживые взгляды незаконченных матрешек. Шкаф, из которого на меня таращатся их глаза с бледных деревянных лиц, медленно кренится вбок. Кривится, стекая к вздыбившемуся полу, массивный деревянный карниз. А кисти в пластмассовом стаканчике начинают отплясывать безумный танец. Миг, и нет ничего. Показалось? Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Игорь, ты почему не торопишься? Нам выходить через четверть часа. Я откладываю газету.
3: Знаешь, Лилюш, может, ну его день рождения это? Позвоним Ромке, скажемся простывшими или что-нибудь еще.
4: Что это ты еще придумал?
1: Голос Лили становится сухим и холодным.
3: Мы с тобой так долго не сидели дома просто так. Или вообще, давай пойдем погуляем по нескучному саду, а? Или в кино.
1: И я понимаю, что ничего не выйдет, когда она поджимает старательно накрашенные губы.
4: Ну, знаешь, в конце концов, Гущин не только твой сотрудник, он еще и мой однокурсник. Если ты хочешь целый вечер тупо смотреть телевизор, то я не собираюсь тебе мешать.
1: Хлопнула дверь. Я потерял драгоценные секунды, впрыгивая в ботинки.
4: Лиля! Лиля!
1: Но грязно-голубая наша копейка уже выруливала со двора, взвизгнув тормозами на повороте. Я бросился ловить частника.
4: На кольцевую! Я покажу!
1: Да, я слишком хорошо знал, куда ехать. Мужик за рулем явно принял меня за сумасшедшего, но, сложив нагрудный карман аванс, молча рванул с места. Я опоздал. Милицейский фордик молча моргал сине-красным. Двое в грязно-белых халатах поверх курток деловито тащили носилки с черным мешком. И рыдала всклокоченная идиотка с рыбьими глазами, цепляясь за ручку коляски, в которой, захлебываясь, орал младенец. А у меня в ушах звенел скрежет жуткого удара, когда копейка влетела в корявый ствол с дурацкой надписью «Так жизнь играет в шутки с нами». Влетела левой стороной. Рулевая колонка насквозь пробил ей грудь. И опять бьет в глаза сумасшедшее яростное солнце. А сосулька капает прозрачной кровью на обшарпанный карниз.
4: «Не казните себя. Вы не могли этому помешать».
1: Тихая докторша кладет пухлую ладошку мне на плечо. «Не мог помешать? Не смог изменить». Я открыл следующую матрешку, хитро подмигивающую мне синими глазами в день похорон. И мир снова сдвинулся с привычного места. Я поругался с Гущиным за 2 недели до его дня рождения.
3: «Крыска, ты все рисуешь? Пойдем прогуляемся».
4: «До магазина и обратно?»
1: Я потерся носом об ее плечо. Лили недовольно дернулась, предусмотрительно отведя от работы кисточку в красной краске.
4: «Не подлизывайся.
1: Поехали на ВДНХ. Мы любили этот парк с его прудами, фонтанами, запущенными аллейками и неожиданно ухоженными клумбами. Я не мог помнить выставочные времена ВДНХ. В те годы мы с Лилей жили в Питере, но и пестрота мелких торговых павильончиков развлекала нас. Даже зимой, когда безлюдные заснеженные аллеи дремали под мягким серым небом. У нас был свой ритуал. Мы выходили из электрички на платформе Останкино, переходили широкую улицу напротив телебашни
3: и неторопливо шли вдоль пруда, кидая в крошки нахальным уткам. И дальше дворами, тропинками, до калитки у павильона метеорологии, где нынче продают мед и очки. Лиля оживленно рассуждала насчет нашего сегодняшнего маршрута в парке, когда на светофоре загорелся зеленый. Я шагнул на мостовую и неловко споткнулся, пытаясь обойти грязную лужу. И в тот же миг в уши ворвался душераздирающий визг тормозов, а затем раздался глухой удар, от которого сердце попыталось выпрыгнуть из груди. Первое, что я увидел, поднимая глаза, был Лилин ботинок. Коричневый, на практичном каблучке, почему-то валяющийся в луже почти у самого тротуара. И только потом, уже придавленный к земле невозможной болью, смог перевести взгляд на бесформенную груду, еще мгновение назад бывшую Лили, бывшую моей женой. Я опять не успел. И прижимаясь лбом к холодному стеклу, за которым об выщербленный карниз мерно бились прозрачные капли, я мучительно искал выход из замкнутого круга, начинающегося с матрешки, а заканчивающегося истошным визгом тормозов. И открывая матрешку, усмехающуюся с глазами цвета ореха, я уже знал, что нужно изменять нечто большее. Письмо застало меня на кафедре, где я торопливо прихлебывал чай в слишком коротком перерыве между двумя группами бестолковых студентов, возжелавших изучать физику, или точнее уступивших желанию родителей и собственному нежеланию пополнять армейские ряды. Я пробегал глазами по ровным строчкам. Ваше выступление на 7-м международном семинаре привлекло особое внимание. Так, тематика вашего проекта близка. Было бы полезным объединить усилия. Наш институт занимается проблемами. Приглашаетесь на должность ведущего научного сотрудника с окладом. Жилищная проблема может быть решена за счет... Буквы электронного письма расплывались перед моими глазами. Я хорошо помнил, что сулило мне согласие на эту работу. Я бросил, наконец, опостылевшее преподавание. Мы переехали в Москву, получили действительно крохотную, но уютную квартиру, и жалкие кафедральные копейки превратились во вполне приличную зарплату. И Лилька, наконец, перестала шлепать по лужам мокрыми ногами в дырявых сапогах. И мы даже выбрались летом на море. Но я слишком хорошо помнил и другое. Скрежет тормозов, жуткий звук удара и издевательскую надпись. «Так жизнь играет в шутки с нами на корявом стволе». Я знал, что не имею права ошибиться. Я ответил на предложение вежливым отказом. И ничего не рассказал о нем дома. Прошло 2 года. Лиля по-прежнему рисовала, пытаясь поддерживать наш скудный бюджет на грани вымирания. Я исправно отчитывал по 6-9 академических часов в день. И все, что мы могли позволить себе иногда на выходных, это зайти в крошечное кафе на мойке, возле которого несколько лет назад познакомились. В ту среду Лиля ворвалась домой с горящими глазами.
4: «Меня приглашают в Москву! На выставку!» — выпалила она с порога.
3: Сердце мое мучительно сжалось в леденящем предчувствии. «Крыска, может быть, не стоит?» — начал обхаживать я ее. «В Москве полно своих художников, и работают они наверняка не хуже. Ну, что тебе может светить? И потом дорога, гостиница...» Я уже понимал, что взял не тот тон. Нельзя было задевать Лильки на самолюбие, тем более, что сама она уверенностью в себе не отличалась. Но я слишком ясно предчувствовал приближение трижды пережитой мной трагедии, и разум мой отказывался рассуждать здраво.
4: «Ты никогда меня не понимал!» — закричала она. «Ты считаешь, что важнее физики твоей ненаглядной ничего нет, а жена должна стоять у плиты, пока ты разъезжаешь по своим конференциям!»
2: «Лилюшка, ну погоди, ну давай подумай!»
4: «Мне такой возможности больше не представится! Этот шанс выпадает только раз, и не смей вмешиваться в мою работу!»
3: Такого скандала между нами еще не возникало. И она не дала мне даже проводить ее на вокзал, не говоря уже о том, чтобы сопровождать до Москвы. И в глазах ее, уходящей, блестели злые слезы. Минуты текли талыми каплями, разбиваясь о карниз моей тревоги. И когда поздно вечером я почувствовал, что сердце мое содрогнулось и, оборвавшись, провалилось в небытие, все было уже кончено. и поздно что-либо предпринимать. И похоронный звон телефона уже ничего не менял.
4: Это Игорь Селиванов? Ваша жена?
3: Конечно, это был несчастный случай. Опять. Я снова раскрыл не ту судьбу. Я сжал в пальцах последнюю оставшуюся матрешку, неожиданно серьезную. Я вглядывался в ее голубые глаза, безуспешно пытаясь найти в них ответ. Чем я мог пожертвовать во имя жизни той, которую мне раз за разом не удавалось спасти? Чем еще?
2: Чтобы изменить одну судьбу, нужно пожертвовать другой. И чем глубже, тем больше жертва.
3: Словно наяву услышал я голос странного старика. Я отказался от вечеринки, от друзей, от работы и обеспеченной жизни. Но хранительница судьбы – вещь, таящая в себе слишком много миров, чтобы это можно было постичь разумом, лишь насмехалась надо мной, нахально наблюдая за моей жизнью нарисованными глазами с деревянного лица. Что еще я мог бросить под ноги судьбе, пытаясь найти единственно верный путь? Разве только себя? Я медленно раскрыл последнюю матрешку, и мир привычно сошел с ума. На свинцово-бурой поверхности мойки истерично бился чей-то оброненный красный шейный платок, чудом не тонущий в мутной воде. Красный платок с золотыми хохломскими цветами. Я смотрел на воду, потому что не мог заставить себя обернуться. Потому что помнил, что должно произойти сейчас, буквально сию минуту. И знал, что я должен сделать. Она вынырнула из-за угла. Легкая, словно гонимый сырым питерским ветром лист. Светлое пальто, сапожки на практичном каблуке. Тряпичная сумка с вышитым задорным щенком. Я знал, что в сумке этой четыре матрешки, которые она с утра неудачно пыталась пристроить на столы продавцов возле Спаса на Крови. Потому что это была Лиля. Лилечка. Моя будущая жена. Или бывшая. Живая. И еще не знакомая со мной. Лиля легко соскочила с тротуара, шагнув к мосту. Но, забыв о коварстве неремонтируемых дорог, оступилась и со всего размаху села в талую лужу, неловко подвернув ногу. Обиженно скривилось ее милое лицо. Я подбегу к ней, подниму, помогу отряхнуться. Окажется, что ногу она все же слегка растянула и заметно хромает. Мы зайдем в безымянное крохотное кафе всего на четыре столика, где у окна стоит аквариум и готовят удивительно вкусный капучино. Мы проболтаем до вечера, меряя шагами стылые набережные. Я провожу ее до дома и, едва войдя в свою квартиру, брошусь к телефону, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Через несколько месяцев мы распишемся. А еще через 3 года я буду стоять в залитом солнцем в больничном коридоре и, кроме боли чудовищной утраты, ощущать невыносимое чувство вины, потому что так и не смог ничего изменить. И поэтому я сделаю последнее, что мне осталось. Я не двинусь с места. Она попыталась подняться, но замерзшая ладошка скользнула по льду, и Лиля снова плюхнулась в лужу. Она посмотрела на меня, ожидающе, но я не двигался. Я только впитывал всем существом это лицо и этот сердитый взгляд. И щемящий знакомый жест, потому что мы никогда больше не встретимся. Потому что это моя последняя жертва. К ней подошел молодой человек в кожаной куртке, поигрывая ключами от автомобиля. Поднял, помог отряхнуться, что-то сочувственно произнес. Лиля улыбнулась, знакомо и трогательно. А я отвернулся к темной воде, на которой упрямо и безнадежно трепетал цветастым крылом красный платок. Я сделал все, что мог. Я знал, что буду искать на столах возле Спаса на Крови или в маленьких сувенирных магазинчиках матрешку, подписанную Лилей. Матрешку в красном хохломском платке с насмешливыми зелеными глазами. И не буду ее открывать. Вы слушали рассказ Натальи Егоровой «Лиля».
5: Еще один небольшой рассказ перед тем, как мы ненадолго прервемся, как это у нас бывает. Итак, Хуан Хосе Ариола, «Baby HP». Уважаемые домохозяйки, преобразуйте жизненную энергию ваших детей в движущую силу. Великолепный Baby HP – аппарат, призванный совершить коренной переворот в домашнем хозяйстве, уже поступил в продажу. Baby HP – это устройство из очень прочного и легкого металла, которое без труда прикрепляется к нежному телу ребенка посредством удобных ремней, браслетов, колец и петель. Все элементы этого дополнительного скелета улавливают каждое движение ребенка и передают его энергию в одно место – в маленькую лейденскую банку, которую можно носить как на спине, так и на груди, смотря по необходимости. Когда индикаторная стрелка показывает, что банка заполнена, вам следует открепить ее и присоединить к специальному контейнеру для автоматической разрядки. Этот контейнер можно поместить в любом углу вашего дома. Он является великолепным аккумулятором энергии, который в любой момент можно использовать как для освещения и отопления, так и для зарядки многочисленных приборов, которыми сегодня доверху наполнены наши дома. Отныне на утомлявшую вас возню детей вы будете смотреть другими глазами. Вас не выведут из себя даже истеричные судороги, как вы будете видеть в них щедрый источник электроэнергии. А дрыганье ножками грудного младенца в течение 24 часов в сутки благодаря Baby HP преобразуется в несколько секунд работы водяного насоса или в 15 минут звучания стереофонической музыки. Многодетные семьи могут удовлетворить все свои потребности в электроэнергии, установив по одному Baby HP на каждом из своих отпрысков, и даже смогут осуществлять небольшие, но выгодные торговые операции, продавая соседям излишки электроэнергии. В больших многоэтажных домах, соединив все контейнеры между собой, можно вполне компенсировать недостатки коммунального обслуживания. Baby HP не сковывает и не стесняет движения, а потому не причиняет детям никакого ни физического, ни психического вреда. Напротив, некоторые врачи считают, что он даже способствует гармоничному развитию тела. А что касается духа, то, поощряя ребенка небольшими наградами за достижение новых личных рекордов, можно пробудить в нем здоровое честолюбие. Для этих целей мы рекомендуем сладкие лакомства, которые с лихвой окупят свою стоимость. Чем больше калорий поступает в пищу ребенка, тем больше киловатт сберегает электросчетчик. Дети должны выносить выгодный Baby HP днем и ночью. Особенно важно надевать его в школу, чтобы не пропали впустую драгоценные часы переменок, после которых аккумуляторы заряжаются энергией с избытком. Слухи о том, что некоторые дети умирают от удара током, ими же самими выработанным, являются совершенно необоснованными. То же самое относится к суеверному страху, что дети, снабженные Baby HP, якобы притягивают зорницы и молнии. Ни один несчастный случай такого рода на самом деле не может произойти, тем более если вы будете точно выполнять все пункты инструкции, прилагаемые к каждому аппарату. Baby HP различных модификаций, размеров и по различным ценам можно приобрести в недорогих магазинах. Это современный, долговечный и надежный аппарат. Он имеет гарантию производителя фирмы J.P. Mansfield & Sons, Атланта, штат Иллинойс. Entities made of mind. An ecology.

0: cascade flexes and uncoils before you like some kind of hyperdimensional cephalopod.
1: Рассказ Гарри Гаррисона «У водопада».

Картер расступался и падал на крутом склоне. Тропинка была покрыта сочной, влажной травой, скользкой, словно мыльная пена. Задолго до того, как он добрался до гребня, весь перед его плаща стал мокрым от росы, а ноги были по колено в грязи. С каждым его шагом вперед и вверх заметно нарастал ревущий звук. Достигнув вершины, Картер почувствовал себя усталым и разгоряченным, однако тотчас забыл о неприятных ощущениях, когда перед ним открылся широкий вид на залив. Он слышал об этом водопаде еще в детстве. Видел бесчисленные фотографии и фильмы о нем по телевидению, и, несмотря на все это, эффект оказался ошеломляющим. Он увидел низвергающийся океан, вертикальную реку. Кто-то подсчитал, ежесекундно падало вниз несколько миллионов галлонов воды. Водопад вытянулся вдоль залива длинной подковой. Его противоположная сторона едва просматривалась в тучах водяной пыли. Залив кипел и бурлил под действием огромной падающей массы воды. Покрытые шапками белой пены волны разбивались об утесы. Картер всем телом чувствовал мощь ударов воды о твердое дно. Земля под ним вибрировала. Рев водопада перекрывал все прочие звуки. Он был таким яростным и всепоглощающим, что человеческие уши не могли к этому привыкнуть. От постоянного звукового давления Картеру сразу же заложило уши, но звук передавался в черепную коробку и пронзал мозг. Картер попробовал зажать уши ладонями, но с ужасом понял, что рев водопада от этого нисколько не уменьшился. Он стоял на склоне, раскачиваясь и широко раскрыв глаза. Внезапно снизу, от самой воды, налетел мощный порыв ветра, поднявший вверх столб водяной пыли. Никакой ливень не мог с этим сравниться. Картер моментально задохнулся. Ветер стих, а он все еще хватал ртом воздух. Такой густой была обрушившаяся на него водяная пыль. Картер задрожал. Ничего подобного он до сих пор не испытывал. Он отыскал глазами почерневшую от влаги гранитную скалу и увидел, что у ее подножия примостился каменный дом, похожий на нарост на стволе дерева. Дом был построен из того же гранита, что и скала, и казался таким же прочным. Картер почти бегом направился к дому, скользя на склоне и не отнимая ладони от ушей. Какое-то время порыв ветра, напоенный водяной пылью, устремился через залив к морю, а золотое послеполуденное солнце вдруг осветило почти отвесную крышу дома. На ней стали видны поднимавшиеся к небу струйки пара. Дом выглядел солидно, как скала, у которой он приютился. На темном фасаде, обращенном к водопаду, виднелось всего два окна. Небольшие, глубоко сидящие, они были похожи на маленькие подозрительные глазки. Со стороны фасада двери не было, однако Картер заметил, что за угол дома вела дорожка из каменных плит. Он пошел по ней и обнаружил в дальнем конце дома с противоположной от водопада стороны низкий заглубленный в стену вход, защищенный сверху широкой каменной притолокой размером в добрых 2 фута. Картер подошел к двери и принялся искать молоток на массивных деревянных стояках, схваченных железными болтами. Неутихающий и всепоглощающий рев водопада отбивал всякую охоту думать. Однако Картер вдруг понял, что никакой молоток здесь не поможет, хоть из пушки пали, никто не услышит. У него опустились руки, он попробовал собраться с мыслями. И должен же иметься какой-то способ дать о себе знать. Он отошел от двери и вдруг заметил, что в нескольких футах от входа из стены торчит заржавевшая железная рукоятка. Он крепко за нее ухватился, но она не поворачивалась. Тогда он потянул за рукоятку, сперва она не поддавалась, но потом все же медленно начала вылезать из стены. За ней тянулась цепь, густо смазанная, в хорошем состоянии. То был добрый знак. Картер продолжал тянуть, пока из стены не вышло около ярда цепи. Затем, однако, как он ни старался, цепь больше не поддавалась. Он опустил рукоятку, и она со стуком ударилась о шершавую поверхность каменной стены. Она висела там несколько мгновений, затем рывком цепь ушла в стену, и рукоятка снова очутилась.

0: устроилась на прежнем месте. Это был странный механизм, но он, видимо, произвел желаемые действия. Не прошло и минуты, как тяжелая дверь отворилась, и в проеме ее появился человек. Не произнося ни слова, он стал разглядывать посетителя. Человек, открывший дверь, чем-то сам напоминал этот дом и скалы позади него. Он был твердый, основательный, обветренный, морщинистый, с сединой в волосах. Но было видно, что он не поддавался годам, оставивших на нем свой явственный след. Спина у него была прямая, молодецкая, а в руках с узловатыми пальцами ощущалась недюжинная сила. Глаза у незнакомца были голубые и очень напоминали цвет воды, которая непрестанно низвергалась сверху. На человеке были рыбацкие сапоги до колен, темные вельветовые штаны и застиранный серый свитер. При виде Картера выражение его лица несколько не изменилось. Он жестом пригласил гостя войти. Хозяин закрыл тяжелую дверь на многочисленные задвижки и запоры. Внутри Картер ощутил какую-то особую тишину, присущую всему дому. Ему уже приходилось в других местах испытывать отсутствие звука, но здесь тишина казалась своеобразной. Это был оазис покоя, расположенный в непосредственной близости от ревущего на все голоса водопада. Его немного оглушило, и он знал об этом, но Картер сразу почувствовал облегчение, оказавшись в доме. Грохот остался снаружи. Хозяин, должно быть, понял состояние своего посетителя. Он принял у Картера плащ и подбадривающе ему кивнул, затем указал на удобное кресло у стола неподалеку от пылающего очага. Картер устало сел. Хозяин отвернулся и куда-то исчез, но тут же вернулся с подносом, на котором стояли графин и два стакана. Он налил вино в стакан и один из них поставил перед гостем. Картер кивком поблагодарил его и схватил стакан обеими руками, пытаясь унять дрожь. Вначале он сделал большой глоток, а затем уже потягивал вино маленькими глотками по мере того, как дрожь успокаивалась, и к нему медленно возвращалась способность воспринимать собеседника. Хозяин двигался по комнате, управляясь какими-то мелкими делами. Картер вдруг почувствовал себя значительно лучше. Он взглянул на хозяина. «Я должен поблагодарить вас за гостеприимство. Когда я вошел сюда, я был сам не свой». «Как вы сейчас себя чувствуете? Вино помогло?» — громко спросил хозяин. Он почти выкрикивал слова, и Картер понял, что сказанное им не было услышано. Ему лишь показалось, что здесь тихо. Удивительно, что хозяин до сих пор не оглох совсем. «Очень хорошо! Спасибо!» — выкрикнул Картер. «Вы очень добры! Меня зовут Картер! Я репортер и прибыл к вам по делу!» Хозяин кивнул, слегка улыбаясь. «Меня зовут Бодум. Вы, наверное, знаете, раз пришли со мной поговорить. Вы из газеты?» «Меня сюда послали!» — ответил Картер и закашлялся. От напряжения у него першило в горле. «И, конечно же, я знаю вас, мистер Бодум. То есть слышал о вас. Вас называют человеком с водопада». «Вот уже 43 года, как я здесь», — с достоинством произнес Бодум. «Постоянно тут живу и не отлучался отсюда ни на одну ночь. В общем-то, жить здесь непросто. Когда ветер дует с водопада, дом по несколько суток окатывает потоками водяной пыли, так что бывает трудно дышать, а в очаге гаснет огонь. Трубу я сложил сам. В верхней части ее имеется изгиб с перегородками и заглушками. Дым свободно проходит вверх. Но если туда попадает вода, ее задерживают перегородки. Вода своим весом давит на заглушки, они открываются, и вода выливается наружу по специальной трубе. Я могу показать вам место, где она выливается. Стена там покрыта сажей».
1: Картер слушал Бодума и разглядывал комнату. Она была слабо освещена подвижным пламенем очага и светом из двух небольших окон, врезанных в стену. В полутьме проступали расплывчатые контуры какой-то мебели.
0: «Вы сами сделали эти окна?» — спросил Картер. «Можно посмотреть, что из них видно?»
2: «Каждый из них я делал по году. Встаньте на эту скамейку, тогда вы до них дотянетесь. Они из небьющегося, специально изготовленного стекла, такого же прочного, как эта стена. Они в ней крепко сидят. Не бойтесь, поднимайтесь на скамейку, стекло не бьющееся. Взгляните, как крепко они сидят в стене».
1: Картер смотрел не на стекло, а на видневшийся за окном водопад. Он только сейчас понял, как близко находился дом от низвергавшейся сверху воды. Дом примостился на самом краешке скалы, и отсюда можно было увидеть только потемневшую от влаги гранитную скалу с правой стороны и кипящий водоворот залива далеко внизу. А перед ним и над ним, заполняя все видимое пространство, ревел водопад. Ни толще стены дома, ни прочные стекла не могли полностью заглушить этот рев. Картер притронулся кончиками пальцев к тяжелой оконной раме и почувствовал, что она вибрирует. Даже в доме водопад действовал на него. Но здесь он, по крайней мере, мог стоять, наблюдать и думать, а снаружи это было невозможно. Впечатление было такое, будто он заглядывал в замочную скважину, пытаясь рассмотреть этот адский водоворот. Это окно открывалось в холодный ад. Отсюда он мог наблюдать и ничего не бояться, однако картина за окном наполняла его невольным страхом. Вдруг в воде промелькнуло что-то темное и скрылось. «Что это? Вы видели?» — громко спросил Картер. «Что-то попало в водопад. Что это могло быть?» Бодум, понимающе кивнул.
0: «Я здесь больше 40 лет и могу вам показать, что обычно попадает в водопад».
1: Он сунул в очаг конец лучины и зажег от него лампу. Затем взял лампу в руки и жестом пригласил Картера следовать за собой. Они пересекли комнату, и в углу хозяин поднял лампу повыше. Она осветила большой стеклянный конус.
0: «Лет 20 назад на берег выбросило это животное. Все его кости были переломаны. Я сделал из него чучело».
1: Картер вплотную приблизился к конусу, стараясь рассмотреть широко раскрытую пасть с острыми зубами и блестящие глаза-пуговки. Все члены чучела были неподвижны и выглядели ненатурально. Мех на теле выпирал в неподобающих местах. Бодум, очевидно, не был искусным набивщиком чучел. И все же, по всей вероятности, случайно ему удалось передать ужас во всем облике животного, в его загнанном виде и позе. «Это собака», — сказал Картер, — «такая же, как и другие». Бодум моментально оскорбился, и голос его зазвучал враждебно.
0: «Похожая на других, может быть, но не такая. Я же вам сказал, что у нее все кости были переломаны. После падения с водопада другого и быть не могло».
1: «Извините, я ни на секунду не сомневался, что эта собака попала в водопад. Я просто хотел сказать, что она очень похожа на наших собак. Но там, наверху, наверное, целый новый мир. Собаки и все прочее вроде наших».
0: «Я никогда не строю никаких догадок», — примирительно сказал Бодум. «Приготовлю-ка я кофе».
1: Он взял лампу, чтобы посветить себе у плиты, а Картер, оставшись в полутьме, вернулся к окну. Она его прямо-таки притягивала.
0: «Мне нужно будет задать вам несколько вопросов в связи со статьей», — сказал он, однако, по-видимому, говорил недостаточно громко, так что Бодум его не услышал.
1: Вид водопада сбивал репортера с толку, дела как бы отходили на второй план. Ветер резко изменил направление, водяные брызги отнесло в сторону, и водопад снова предстал перед ним, словно могучая река, низвергавшаяся с неба. Картер склонил голову на бок. Ему показалось, что он наблюдает реку с сильным течением. Вдруг вверху показался корабль. Огромный лайнер с несколькими рядами иллюминаторов. Он плыл по поверхности реки с невероятной скоростью, так что Картеру пришлось резко повернуть голову, чтобы проследить за его движением. Корабль пронесся мимо на расстоянии каких-нибудь нескольких сотен ярдов, и в какое-то мгновение Картер отчетливо его разглядел. На поручнях вдоль борта повисли люди, некоторые с широко раскрытыми ртами, словно кричали от страха. В следующую секунду корабль исчез, и осталась только вода, кипевшая в водоворотах. «Вы видели?» — крикнул Картер, рывком поворачиваясь к хозяину.
0: «Скоро будет готов кофе».
1: «Там! Вот там!» — кричал Картер, хватая Бодума за руку. «В водопаде! Там был корабль! Клянусь, он там был! Он свалился в водопад! На нем были люди! Там, наверное, целый мир наверху, о котором мы ничего не знаем!» Резким движением Бодум освободился от хватки Картера и направился к полке, где стояли чашки.
0: «Моя собака тоже попала в водопад. Я нашел ее и сделал из нее чучело».
1: «Конечно, я не отрицаю, что так оно и было с вашей собакой. Но на корабле были люди. Я могу поклясться, я ведь не сумасшедший, что их кожа была несколько иного цвета, чем у нас».
0: «Кожа есть кожа, она имеет цвет».
1: «Я знаю, что есть, то есть. Но кожа может иметь другой цвет, даже если мы об этом не знаем.
0: Сахар?»
1: «Да, пожалуйста, два кусочка». Картер глотнул кофе. Он был горячий и крепкий. Против воли его тянуло обратно к окну. Он потягивал кофе, выглядывал в окно и успел заметить, как что-то черное, бесформенное обрушилось с гребня водопада вниз. Затем еще что-то. Он не мог бы объяснить, что это было, и все снова скрыла водяная пыль, которая летела к дому под напором ветра. На дне чашки показалась гуща. Картер не стал допивать последние капли и осторожно отодвинул чашку от себя. Резкие порывы ветра снова отогнали завесу из водяной пыли, как раз вовремя. Он смог разглядеть, как мимо проплывали разнообразные предметы.
3: «Это был дом! Я видел его так же отчетливо, как вижу вот этот. Он, наверное, из дерева, не из камней, поменьше. И какой-то почерневший, наполовину сгорел. Идите, взгляните, может быть, прибьет еще».
2: Бодум гремел чашками, споласкивая их в мойке. «Что вы, газетчики, хотите обо мне знать?» – недовольным тоном спросил он. «Я здесь больше 40 лет, так что могу вам немало порассказать.
3: Что там наверху? Что находится на вершине скалы, с которой низвергается водопад? Там живут люди? Может быть, там существует целый мир, о котором мы ничего не знаем?»
1: Бодум заколебался и, хмурясь, задумался, прежде чем ответить.
2: «Думаю, что у них там наверху есть собаки».
1: «Да», — ответил Картер, дубася кулаком по оконной раме и не зная, плакать ему или смеяться. Вода неслась мимо. Пол и стены дома дрожали от гигантской мощи водопада.
2: «Все больше и больше предметов попадает в водопад», — негромко рассуждал сам с собой Картер.
3: «Не могу понять, что это такое. Вот это вроде дерево, а там обломки забора. Более мелкие предметы, вероятно, животные, бревна, все что угодно. Выше водопада существует какой-то иной мир, и в этом мире происходит что-то ужасное, а мы об этом даже не знаем. Мы не знаем, что это за мир».
1: Он принялся снова и снова бить парами, пока рука его не заныла от боли. Над водным простором засияло солнце, и он заметил, как все переменилось. Что-то необычное появилось на поверхности воды. «Почему?» – удивлялся он. «Почему мне кажется, будто вода меняет цвет? Она вдруг стала розовая? Нет, красная. Все больше и больше красного цвета. Глядите-ка, на мгновение все окрасилось в красный цвет. Это цвет крови». Он снова обернулся лицом к полутемной комнате и попытался улыбнуться, но губы ему не повиновались.
3: «Кровь? Нет. Столько крови не может быть во всем мире. Что происходит там, наверху? Что там случилось?»
1: Бодум никак не реагировал на его крики. Он лишь кивал головой.
2: «Я кое-что вам покажу», — предложил он. «Только обещайте, что не будете об этом писать. Люди станут смеяться надо мной. Я живу здесь уже 40 лет и не вижу причины смеяться».
3: «Честное слово, не напишу ни строчки. Покажите. Вероятно, это имеет отношение к происходящему».
1: Бодум встал с полки тяжеленный том, положил его на стол рядом с лампой и раскрыл. Шрифт на страницах был очень черный и внушительный. Бодум листал книгу, пока не обнаружил между страницами обрывок обыкновенной бумаги.
2: «Я нашел ее на берегу. Зимой было дело. Несколько месяцев сюда никто не заглядывал. Ее мог принести только водопад. Я не утверждаю, что так оно и было, но это возможно. Вы согласны, что это возможно?»
3: «Да, конечно, вполне возможно. Как еще она могла сюда попасть?»
1: Картер потрогал клочок.
2: «Согласен, это обыкновенная бумага. С одной стороны, надорванная, сморщившаяся там, где она подмокла, а затем просохла».
3: Он перевернул бумажку. «Здесь что-то написано».
2: «Да, но это бессмыслица. Такого слова я не знаю».
3: «Я тоже, а ведь я говорю на четырех языках. Какой в этом смысл?»
2: «Просто невероятно. Что за слово?»
1: «Это не человеческий язык». Он попытался произнести буквы, выпячивая вперед губы.
2: «P-O-M-O-G-I-T-E». «Это может означать «помогите», — вдруг догадался Бодум. «Ребенок мог нацарапать». «Бессмыслица».
1: Он схватил записку, скомкал и швырнул в огонь.
0: «Вы хотите написать обо мне рассказ?» — с достоинством произнес он. «Я живу здесь уже 40 лет, если в мире существует хоть один человек, которого можно назвать специалистом, знающим этот водопад, так это я. Мне известно все о тех, кто живет наверху».

Бертрам Флетчер Робинсон. «Битва у моста через ручей». Часть первая. Перевод Григория Панченко. Германия. Программа «Модель для сборки» благодарит его за любезно предоставленный рассказ.

0: Достаточно перейти через деревянный мосток, и вот ты уже на другой стороне ручья. Сразу же за мостом начинались заросли папоротников. Мальчик раздвинул широкие перистые листья и сел прямо на землю. Он был очень расстроен, почти до слез. Это был еще совсем маленький мальчик. Дело в том, что он ведь знал совершенно точно, что каждый год с июля по сентябрь здесь, на вересковых пустошах, то и дело вскипают жестокие сражения. Воины камышового удела в союзе с бойцами папоротниковых зарослей, что у подножия холмов, вынуждены с оружием в руках отстаивать свои жизни в боях против утесниковой дружины и свирепых обитателей вереска, когда те спускаются с верхних склонов, чтобы захватить низины. Об этом ему рассказал папа. Папа, который знал о древних войнах и воинах все. В его изложении камышовые стебли предстали копьями в руках отважной рыцарской конницы. Заросли папоротника Орлика превратились в отряды доблестной британской пехоты, а их противники... О, это, конечно, кланы диких горцев, бесстрашных и беспощадных. То были замечательные дни, когда мальчик с папой, маленькие ножки и большие ноги, по два его шажка на один долговязый папин шаг, вместе прогуливались по вересковой пустоши над торфяным болотом и видели все собственными глазами. Во всяком случае, мальчик видел. Нет, в самом деле видел. Они тогда шли вдоль этого самого ручья под названием Фингу, и за каждым его поворотом, на каждом склоне холма, картина битвы менялась. То одна сторона брала верх, то другая. Так было. А теперь папа уехал. Уплыл на корабле куда-то далеко, к красным курткам из своего полка на другой стороне света. Недавно мальчик рассказал об этих битвах двум своим сверстникам, своим лучшим приятелям. Более того, предложил пойти с ним на торфяники и вместе посмотреть, как обитатели низин сражаются против пришельцев с высоких склонов. Однако приятели не пошли. Мало того, не поверили ему, и что еще хуже, осыпали его фантазии едкими насмешками. У него не оставалось иного выхода, кроме как самому броситься в битву. В последовавшей за этим короткой были расквашены два носа, ни один из которых не принадлежал ему, а их обладатели удостоверились в своей неправоте, но, увы, лишь относительно насмешек. В реальность сражений на торфяниках они все равно не поверили. Это еще полбеды. Гораздо хуже, что рассказу мальчика не поверила и Марджори, его старая няня. А ведь она верила в фейри, малый народец, населяющий холмы и болота. Это мальчик тоже знал совершенно точно. Марджори вообще была мудрой женщиной. Она отлично разбиралась в таких вещах, как, например, хорошая или дурная примета, если вдруг посреди дня без всяких причин переменится ветер. Что сулит сорванный листок кукушкиного цвета и отчего сердятся дрозды, услышав крик сойки. Но вот час назад Марджори, даже она, подвела мальчика.
1: «Ах, мастер Франки, не забивайте мне голову этой вашей ерундой», — сказала она. «Уж не знаю, о чем думал ваш батюшка, когда пичкал вас историей про лопухи или там папоротники, которые оживают, нападают друг на друга, воюют или там что еще. Ну, беги, играй, солнышко мое, будь хорошим мальчиком».
0: Откуда ему было знать, что работа по дому сегодня не заладилась, и его тетя за несколько минут до этого говорила с Марджори очень холодным тоном? Откуда было ему знать, что не позже, чем сегодня вечером, Марджори попросит у него прощения? Откуда в самом-то деле? Вот почему мальчик пришел сюда, на торфяники, и отыскал себе укромное место в папоротниковой чащобе. Он был крайне разочарован в человечестве. Все люди слепы, упрямы, глухи к доводам разума и никому не верят. Здесь, вдалеке от людей, ничем не хуже, чем рядом с ними. А Отсюда, из папоротников, хорошо видна ярко освещенная летним солнцем долина ручья Фингал и все, что происходит на ней, что вот-вот начнется на ней. Нет, он не заснет, он дождется и все увидит.
2: Когда это и вправду началось, он почти не испугался.

0: То, что камышовые воины перебрались сюда почти вплотную к деревянному мосту из ормовой топи, которая раскинулась заметно ниже по течению, выглядело совершенно естественным. В конце концов, Орм — слишком мрачная трясина, достославным ратникам там не место. Они, эти ратники, и вправду выглядели великолепно, когда галопом пронеслись по узкой полосе между берегом ручья и торфяным болотом. Их тонкие зеленые копья матово поблескивали под лучами солнца, а горны их трубачей пели, как птицы на рассвете. Кони были под стать всадникам, полные жизни, играющие каждым мускулом, каждой жилкой, в каждой лошади от копыт до седла дюймов 6, не больше. Предводитель камышовой армии, облаченный в оливково-зеленые латы, ехал впереди всех, на добрых 4 фута оторвавшись от конного строя. Это был доблестный рыцарь с благородной сединой в усах и аккуратно подстриженной бородкой. Острый взгляд его серых глаз, посверкивающий из-под поднятого забрала, был исполнен гордой отваги. Миновав мост, он натянул узду и остановил коня, а потом развернулся к следующему за ним отряду. По-видимому, он отдал своим воинам какую-то команду, но мальчик был слишком далеко, чтобы расслышать хоть слово. Так или иначе, после обращения командира отряд дружно развернул коней и поскакал в противоположном направлении туда, откуда только что прибыл. Впрочем, уехали не все. С командиром остались 4 трубачей, а также несколько телохранителей. Во всяком случае, мальчик про себя определил этих воинов именно так. Эта небольшая группа выждала минуту-другую, а потом рысцой поехала туда, где среди маргариток высился купол муравейника. Впереди был сам рыцарь, вплотную за ним следовал оруженосец с длинным древком в руках. На древке подрагивало белое полотнище. В 2 шагах... двух своих шагах от муравейника, предводитель спешился. Теперь он стоял в траве, небрежно опираясь на копье, и смотрел куда-то в сторону папоротниковых кущей. Тот, кто вышел ему навстречу, появился, можно сказать, из-под сени свисающих над ручьем ив. Но поскольку ростом он был с командира всадников, то эта сень ив все же находилась слишком далеко над его головой, чтобы принимать ее во внимание. Так что явился он из тех самых кущей зарослей папоротника орлика. Это был настоящий богатырь, в охвате груди добрых 4 дюйма. Поперек его могучей спины висел на перевязи огромный боевой топор, явно предназначенный для того, чтобы наносить удары чудовищной силы. Длинные светло-рыжие волосы богатыря не спадали на плечи, а голова была увенчана чем-то вроде ажурной золотой короны, зубцы которой напоминали контуры папоротниковых листьев. Он, тот, кто явился из папоротниковых зарослей, тоже был предводителем. Следом за ним, чеканя шаг, необычайно четким строем, двигался плотный квадрат пехоты. 10 воинов в ширину, столько же в глубину. Отборные бойцы в одеяниях из линкольнского зеленого сукна и с такими же, как у их вождя, широкими секирами в руках. Это, очевидно, была ближняя гвардия, личный эскорт. Вдоль всего русла ручья, везде, где рос папоротник-орляк, выстраивались отряд за отрядом. Сотни, тысячи, даже десятки тысяч доблестных йоминов в зеленом. Но все это папоротниковое воинство, должно быть, получив соответствующий приказ, не приближалось к муравейнику.
1: «Рад видеть тебя, добрый собрат!»
0: громогласно воскликнул тот, которого мальчик про себя назвал барон Орляк.
1: «Вижу, мы встретились в нужное время и в нужном месте. За моей спиной собралось сколько-то отважных молодцев, да и ты, полагаю, не один, даже если кроме свиты с тобой пока никого не видно. Однако мы стоим под стягом перемирия. Но где же наши враги? Те, кто тоже должен прибыть сюда?»
0: Или они, завидев нас, предпочли не показываться? Они уже неподалеку, а вскоре будут еще ближе, превосходный сэр. С учтивым поклоном ответил рыцарь-камыш. Я видел. Их армии подтягиваются с вершин холмов. В обоих войсках изрядно наших прошлых знакомцев. Они отважны и хорошо вооружены. Так что вряд ли ошибусь, полагая, сегодня нас ждет преславная битва. Мальчик посмотрел туда, куда указывал рыцарь. Казалось, весь склон пришел в движение. По нему в низину словно бы стекали ровные квадраты золотого и пурпурного цвета. Это было удивительное зрелище, и оно не сделалось менее удивительным после того, как, присмотревшись, мальчик разглядел, что каждый такой квадрат состоит из множества крохотных человеческих фигурок. Зато вдруг, может быть, не совсем к месту, вспомнились те строки, которые он недавно вычитал в альманахе «Твои первые книги». Том это был солидный и чопорный, мальчик его даже несколько побаивался. «Ассириане шли, как на стадо волки, в багрице их и в злате сияли полки». Или все-таки к месту? Он не очень хорошо знал, кто такие ассириане, и испытывал некоторые сомнения насчет того, в чем именно должны были блистать их полки, но... В общем, кажется, склон холма сейчас выглядел очень по-ассирийски. Это были войска завоевателей. Под золотыми цветами шли воины утесника, а пурпурно-фиолетовый цвет окрашивал вересковую рать. И как раз когда мальчик понял, кто перед ним, объединенная армия пришельцев остановилась. Затем из ее рядов вышли двое. Еще несколько секунд, и они, каждый в сопровождении почетной свиты, двинулись через нейтральное пространство к муравейнику. Король-утесник и старый Тан Вереск, клановый предводитель. Странно было подумать, что у них столь разных может найтись хоть что-то общее, даже если это общие враги. Король был красив редкостной и возвышенной красотой, благороден осанкой, которую только подчеркивала роскошь его боевого убранства. Золоченые латы ярко блестели под солнцем. А клановый вождь был морщинист, сутуловат и неказист, хотя по всему видно крепок, как дубленая кожа. Вместо доспехов плечи его покрывал короткий плащ, а ноги до колен — юбка тартан вересковых цветов. Пурпурно-фиолетовый фон в серую клетку. Король небрежно сжимал в руке огромную шипастую палицу. И потому, как покачивалась она при каждом шаге, было видно, насколько тяжело это оружие и какая сила скрыта в тонкой аристократической деснице утесника. Тан Вереск мягко ступал за ним, тоже держа оружие наготове. В левой руке обнаженный кинжал, в правой — длинный широкий палаш с неухоженным, иззубренным, местами даже тронутым ржавчиной клинком. На расстоянии примерно фута, не своего, а большого человеческого фута от муравейника, оба они остановились, и в этот миг по ушам словно ударила звуковая волна. Взвыли волынки в рядах воинов Вереска. С гордым вызовом протрубили длинные трубы в утесниковых рядах. Им медными голосами ответили горны камышовых трубачей, а со стороны папоротниковой гвардии Орлика донесся тугой рокот барабанов. С некоторой тревогой мальчик вынужден был признать. Свита повелителей высоких склонов выглядела как-то уж слишком многочисленной. Да, рыцарь-камыш прибыл на место переговоров не один, а с бароном и вовсе была добрая сотня телохранителей. Но за спиной короля выстроилось чуть ли не тысяча ратников. и позади Тана Вереска их было вряд ли меньше. Дикая орда в цветах его клана. Все с оружием наголо, все, кажется, только и ждут команды. Но ведь они стоят под белым знаменем, под флагом перемирия. И ни один солдат, мальчик знал это совершенно точно, никогда не сможет настолько утратить честь, чтобы забыть, к чему его обязывает пребывание под таким знаменем. Ведь так?
2: «Приветствую вас, мои добрые подданные», — произнес король-утесник. Он явно намеревался держаться с рыцарем и бароном, так как монарху подобает вести себя с вассалами, но эти двое не приняли его игру. Они поздоровались вежливо, однако без малейших признаков утраты собственного достоинства, и в дальнейшем тоже держались со смелой настойчивостью свободных людей, осознающих свои права.
0: «Твое Величество позвал нас, и вот мы здесь», — сказал Камыш, глядя королю прямо в глаза. «Хотя можно лишь гадать, зачем тебе это понадобилось, сир. Договор между нашими владениями соблюдается в точности. Порубежных ссор в последнее время не случалось. Проведенные границы ни у кого сомнений не вызывают. Так что, полагаю, все это не могло стать причиной для столь неурочной встречи».
2: Брови короля нахмурились. Он явно был намерен дать суровый ответ,
0: когда стоящий рядом горец вдруг слегка прикоснулся к его латному наручу и заговорил сам. Его надтреснутый голос звучал негромко, однако мальчик слышал каждое слово.
3: «Прекрасные сэры! Если, как вы утверждаете, между нами нет никакого повода для ссоры, так отчего же вы загодя собрали армии, которые, как я вижу, стоят, готовые к бою от подножья ив и до самого края болота? Кроме того, вам отлично ведомо, что король имеет основание излить на вас свой гнев, ведь многие из ваших людей... И народ Камыша, и племя Папоротника недавно нарушили границу, вторгшись на землю Утесника выше по склону холма, чем вам дозволено проникнуть. Так что здесь вы, как по мне, для того, чтобы дать объяснение и смиренно молить короля о милости».
2: «Тан Вереск, слова твои кривые, но, зная тебя, я этому не дивлюсь», — ответил барон Орляк. «Наши люди имеют право жить там, где они укоренились. Это право признано всеми и неотъемлемо. Но на чужие земли они не лезут. Это вы, люди Вереска, каждый год нарушаете границы, перекраиваете и уничтожаете межи, чтобы затем получить возможность обвинять нас в вероломстве. Это вы, купно с обитателями Утесника, с каждой весной становитесь все ненасытнее, стремитесь захватить то, что не принадлежит вам по праву, ширите свои владения, оттесняя нас не только с нижних склонов, но и от подножья холмов. Однако знайте, терпение наше и народа Камыша подошло к пределу, и теперь мы не намерены уступить вам ни пяди. Ибо открылось нам, что вы стремитесь не столько расширить свои владения, сколько ввергнуть нас, низинные племена, во всеконечную погибель. Прав ли я, брат Камыш?»
0: Рыцарь в оливково-зеленых латах шагнул вперед. На лице его была грозная радость, улыбка боевого восторга.
4: «Мой славный содруг высказал все так прекрасно, что мне нечего и незачем добавить. А если ты, достойный Тан, имеешь возражение, то дело уже не за словами. Изволь назначить, в каком месте мы решим этот вопрос, в какое время и каким оружием. Предоставляю все это на твой выбор, ибо мне условия поединка безразличны».
0: Но пока рыцарь Камыш говорил... Случилась очень скверная вещь. Мальчик смотрел на все происходящее сверху. Потому он заметил, как клановый вождь, неразличимый для тех, с кем он стоял лицом к лицу, отвел левую руку назад и сделал какой-то неприметный жест, адресованный своим сородичам по вереску. И немедленно их ряды, начиная с задних, потихоньку стали растекаться в стороны, охватывая камышовую и папоротниковую свиту в полукольцо. У мальчика даже дух захватило от гнева и возмущения. Воины горных кланов в среднем были гораздо ниже ростом, чем папоротниковые йомены или всадники из племени камыша. Но они были кряжестые и широкоплечи. На их лицах пылала свирепая решимость, а глаза горели дикой отвагой, предвкушением битвы. Самое же главное — горцев было по-настоящему много. Мальчик понял. Они замышляют подлое и вероломное коварство. И он попытался крикнуть, предупредить тех, кому угрожает опасность. Но все получилось как во сне, когда чем сильнее стремишься избежать чего-то страшного, тем хуже это выходит. Он так и не смог издать ни звука. Даже когда сосредоточился только на одном из тех, до кого хотел докричаться, на рыцаре камыше, все равно ничего не вышло. «Достойный рыцарь!» — сказал клановый вождь, усмехнувшись настолько зловеще, что никому из тех, кто видел эту улыбку, не захотелось бы повстречаться с Таном Вереском даже в самом цивилизованном обществе.
3: «Ты вправе бросить мне вызов на единоборство. Но я уже стар. Моя сила давно на закате, так что мне поневоле придется уступить эту честь кому-нибудь из младших соплеменников». У нас в клане изрядно мастеров наносить могучие удары. Однако, добрейший сэр, боюсь, что ты окажешься разочарован тем, как именно твой вызов будет принят. Мы, горцы, мало ценим те условности, которыми обставлено умение махать клинком, а терпение у воинов клана Верес гораздо меньше, чем у их предводителя».
0: Он чуть отступил, повернулся и издал какой-то странный шипящий возглас, подобный скорее даже не крику, а шелесту полы листвы, подхваченной порывом осеннего ветра. Это шипение мгновенно растворилось в многоголосом яростном вопле. Вересковый клан, размахивая палашами, бросился вперед.

Продолжение и окончание рассказа Бертрама Флетчера Робинсона «Битва у моста через ручей» в следующем выпуске «Модели для сборки».

Бертрам Флетчер Робинсон. «Битва у моста через ручей». Перевод Григория Панченко. Часть вторая. Окончание.

0: Мальчик знал о Белом Знамени все. Папа рассказывал ему, что это не только и не столько флаг сдачи, но прежде всего знак переговоров. Под Белым Знаменем встречаются, чтобы решать вопросы войны и мира. Но пока те, кто собрались для переговоров, остаются под ним, никакая война невозможна. Во всяком случае, если эти люди хоть как-то дорожат своей честью. Белое Знамя защищает даже вражеских герольдов, прибывших с объявлением войны. И теперь, когда окончательно стало ясно, что люди, доверявшие чести своих врагов, попали в предательскую засаду, окружены и обречены, мальчик, чтобы не видеть этого позора, закрыл глаза руками. А когда он убрал ладони от лица, то увидел следующее. Сотня папоротниковых йоменов сомкнулась вокруг своего предводителя в неприступное каре. Топоры сверкали в их руках, как грани алмазов, разили со смертобойной силой и безошибочной меткостью, так что с каждым ударом падал сраженный враг. Но вооруженные палашами и кинжалами горцы, кружась вокруг папоротникового строя, как огромный рой разъяренных пчел, раз за разом возобновляли атаки. И под их яростным натиском каре понемногу таяло, уменьшалось. В зеленых рядах появлялись неровные бреши, как если бы кто-то выгрызал из них огромные куски, словно откусывая от бутерброда. Отважные секероносцы пока что держались, все теснее смыкая строй, становясь над телами убитых товарищей, занимая их место. Но силы были неравны, и долго это продолжаться не могло. Что касается рыцаря Камыша, то он повел себя странно и совсем не рыцарственно. Воспользовавшись тем, что его немногочисленная охрана встала на пути у горцев, он успел отбежать на несколько шагов к месту, где оставил свою лошадь. И пока камышовые воины умирали за него, сам камыш, вскочив верхом, дал коню шпоры, но помчался не на врага, а прочь по направлению к Ормовой топи. Мальчик вновь зажмурился. Уж от кого, но от этого рыцаря он никак не ждал подобной трусости. А везде вдоль ручья и там, где луг переходил в торфяник, уже кипела безжалостная битва. Все силы Вереска и Утесника ринулись по склону, а зеленые шеренги папоротника тем временем устремились не вверх им навстречу, а вперед, туда, где возле муравейника погибал сейчас их лорд. Но расстояние было слишком велико. И вот уже войска пришли в соприкосновение. Вот уже командиры начали разворачивать отряды секероносных йоменов лицом к противнику, чтобы не получить удар во фланг. Вот уже стало ясно, что папоротниковая армия оказалась на грани того, чтобы проиграть сражение. И проиграет его наверняка, если сделает еще хоть одну попытку прорваться к муравейнику. Туда, где барон Орляк сейчас отважно рубился плечом к плечу с последними воинами своего каре.
1: «Злые дела творятся вокруг! Злые дела, злые дела!»
0: Горестно прозвенел тонкий голосок над самым ухом мальчика. Он оглянулся. На валуне совсем рядом с его локтем сидела девочка. Крохотная, с крылышками или лепестками за спиной. Ярко-синяя, как море, и как морская волна полупрозрачная. «Фея! Вот это кто!» На мальчика она даже не посмотрела. Ее взгляд был устремлен вниз на разворачивающееся под ними сражение. По щекам ее точно маленькие, но ярчайшие жемчужины стекали слезы. «Как тебя зовут?» — спросил мальчик. Вообще он остерегался заговаривать с девчонками. Это были какие-то вовсе непостижимые существа. И эта синенькая крылатая вряд ли окажется понятнее прочих, даром что она фея. Но она сейчас была так расстроена, столь явно нуждалась в утешении, что он решил пренебречь опасностью и заговорить с ней, словно с нормальным мальчишкой. Фея, не поворачиваясь, пробормотала что-то вроде:
1: «Ты меня не забудешь».
0: Мальчик удивился: «Как-как?»
1: «Незабудка! Я же цветок! Думала, ты заметил».
0: Фея промокнула слезы крохотным листком, но глаза ее тут же снова влажно заблестели. Ты здесь с самого начала?
1: Да. И еще прежде, чем все началось, я знала. От этих ужасных горцев добра не жди. Мы, все остальные фейри цветов, всегда живем в страхе перед ними.
0: Почему?
1: Ты что, не знаешь этого?
0: Незабудка взглянула на него с подлинной яростью.
1: Тогда у тебя не больше ума, чем у тех цветочных младенцев, которые вырастают в оранжереях и на подоконниках домов, так ни разу в жизни не увидев настоящие луга, холмы и фейри, что населяют их. Да нет, ты еще глупее этих комнатных недофейри. Ты просто городской мальчишка, вот ты кто.
0: Мы живем здесь, в усадьбе за холмом, обиделся мальчик. Я очень даже видел твои холмы и луга.
1: Тогда тебе вдвойне стыдно не понимать таких простых вещей. Папоротник Орляк, владыка милосердный и заботливый, гораздо больше защитник, чем повелитель. Там, где он растет, всегда можем расти и мы. С камышами же нам вообще нечего делить, и они при всем их могуществе никогда нас не притесняют. А с вереском и утесником все совсем не так. Они жестокие властелины. Стоит этим горцам совсем немного из земли высунуться, и вокруг них уже никому роста нет. Они вытесняют всех, захватывают в свою пользу все земли, до которых могут дотянуться. То есть вообще все, где их не сдерживает папоротник. И теперь они убьют нашего доброго барона Орляка, который потому только и пришел, что поверил, будто у них есть честь.
0: И рыцарь Камыш тоже предал его, сочувственно заметил мальчик.
1: Предал? Как ты смеешь говорить это?
0: У феи от гнева даже глаза мгновенно высохли.
1: Рыцарь Камыш его предал, подумать только. Сказать такое о нем. Самым отважным, верным и прекрасным рыцаре всей нашей пустоши. Лучше прислушайся как следует, слышишь? Слышишь это? Он возвращается. Доблестный Камыш скачет назад и ведет за собой подмогу. Мы спасены!
0: В восторге фея подпрыгнула, да так и повисла в воздухе, мелко трепеща крылышками и почти с той же частотой рукоплеща приближающейся конницы. Действительно, со стороны болота доносился, стремительно приближаясь, стук копыт и медные голоса боевых труб. Звонкие, пронзительные, безжалостные, как ястребиный клёкот. А вскоре показалась и сама конница, летящая во весь опор. Эскадрон за эскадроном, волна за волной, тысяча за тысячей. И впереди всех скакал их командир, отважный рыцарь Камыш. Лицо его окаменело под открытым забралом, глаза метали молнии. В 50 футах человеческих от эпицентра битвы, где, теряя последние силы, еще продолжало отбиваться окруженное каре, трубы камышей снова взревели. И по этому сигналу копья всадников склонились, а конница еще прибавила ходу, хотя это казалось уже невозможным. Итак, на бешеном галопе воины камыша врезались во врага. Мальчик не мог взлететь, подобно фее, но он все же вскочил и захлопал в ладоши. Настолько восхитительным было зрелище этой атаки, по крайней мере, со стороны. Воины горного клана бросились в рассыпную, словно цыплята на птичьем дворе от хватки, когда тот, а хватка, надо сказать, был не просто породистый терьер, но терьер очень злобный, с лаем проносился между ними. Но как непроворны были соплеменники Тана Вереска, лошади неслись еще быстрее. Вновь и вновь опускаются копья, маленькие фигурки.

0: Радостно кричала незабудка, все так же вися в воздухе.
1: «Теперь, о, если только теперь они удовольствуются этим успехом, не станут преследовать горцев и не попробуют захватить весь холм, тогда все будет хорошо!»
0: Мальчик не спросил у феи, почему она так думает. Он во все глаза смотрел на то, что происходило внизу у муравейника. А там, на месте отбушевавшей битвы, встретились рыцарь и барон. Они не стали обниматься, радостно восклицать что-то и обращать к небу благодарственные жесты. Нет. Двое воинов обошлись без этих книжных глупостей. Орляк и Камыш просто крепко, по-мужски пожали друг другу руки и сразу заговорили о насущном. «Ну и что же теперь, собрат?»
2: «Можно ли колебаться?» — пылко воскликнул рыцарь. «Войска наших врагов рассеяны и побеждены. Лучшие их бойцы убиты. Это наш шанс поквитаться с обитателями вершин, стереть память о сотне оскорблений, преподать им жестокий урок, который они, если и забудут, то очень нескоро. Вперед и ввысь, на холм!»
0: «Здесь, в низинах, мы сумели воспользоваться своим преимуществом, но там, на высоких склонах, им будет куда сподручнее вести бой». Барон Орляк в задумчивости пощипывал ус.
2: «Конечно, если мой отважный собрат боится, что...» — начал Камыш.
0: Но барон выпрямился и сверкнул глазами. Помолчал несколько секунд.
2: «Сэр рыцарь, я, конечно, понимаю, ты разгорячен сражением. Твое сердце не остыло от гнева на наших врагов. Но все же лучше бы тебе следить за тем, что говоришь».
0: На этот раз помолчал рыцарь.
2: «Любезный друг, жажду твоего прощения».
0: После паузы негромко пробормотал он, опустив взгляд.
2: «Но время действительно поджимает. Давай решать прямо сейчас».
3: «Да, ты прав. И довольно слов, прекрасный сэр. Поступим по-твоему. Когда Камыш вступит в бой, Орляк не останется позади. Но давай все же действовать разумно, а не очертя голову. Видишь вон тот приток к ручью, что спускается по склону? Наступай только по нему, вдоль русла. Ты, конечно, не станешь заботиться о своей безопасности, но помни хотя бы ради меня. Если ты и твоя конница удалится от воды, все пропало. Мы потеряем вас, потеряем и себя самих, проиграем наше общее дело. Итак, всадник, держись ручья, а я поведу свое пешее войско по сухопутью, чтобы биться с врагом там, где он пожелает нас остановить. До встречи на холме, отважный собрат! Или прощай, если нам больше не доведется встретиться!»
0: И два предводителя, два бесстрашных воина пристально посмотрели друг на друга, а потом вновь обменялись рукопожатием и направились каждый к своим отрядам.
1: «Все! Все пропало! Все теперь пропало!»
0: Горько рыдала незабудка, опустившись на валун и переливаясь всеми оттенками синего. Мальчик с неудовольствием покосился на нее. Фея и вправду вела себя, как самая настоящая девчонка.
3: «Да что теперь-то не в порядке?» — сердито спросил он.
1: «Ты глупый одуванчик, не раскрывшийся бутон, проросток, неужели ты сам не понимаешь? Ведь барон сказал правду. В низинах воины папоротника и болотные жители могут дать отпор вереску с утесником, но это не значит, что у них получится дать бой горцам во владение их самих же горцев. Там, на верхних склонах, не говоря уж о вершине, шипастые булавые палаши возьмут верх над папоротниковыми секирами. А камышовая конница не сможет толком помочь Йомина Морляка, потому что ей придется действовать, не отрываясь от ручья. Если же она покинет русло, то будет еще хуже».
2: «Почему?» — воскликнул мальчик все еще сердито.
1: «Безмозглая былинка! Ты когда-нибудь видел, что происходит с камышом в отдалении от воды?»
2: «О!»
0: — коротко произнес мальчик, не зная, можно ли любые слова, которые сказала девчонка, сразу относить к обычьим девчачьим глупостям, даже если сказано было что-то явно умное.
2: «Но, может быть, незабудка все-таки ошибалась? Во всяком случае, сперва дело выглядело именно так».
0: Наступление развивалось уверенно. Кавалерия двинулась вдоль русла,

0: и несколько крупных отрядов утесника, пытавшиеся преградить ей путь, были сразу же опрокинуты и разметаны лихим натиском. Тем временем Орляк, выстроив своих йоминов в боевой порядок, повел их по склону, уверенно тесня вересковую волну, раз за разом разбивавшуюся о несокрушимую твердость изумрудного строя. Но по мере того, как низинные войска продвигались все дальше, ситуация менялась. Где-то на середине склона их враги прекратили отступать. Дикие горцы, размахивая палашами, продолжали кидаться в самоубийственные атаки, и на каком-то этапе вдруг оказалось, что их многочисленность и отвага берут верх над дисциплиной противника. Тяжеловесные в своей мощи зеленые квадраты остановились, увязнув в кипящем вокруг них серо-фиолетовом вихре. При каждом схождении гибли сотни йоминов, и хотя они мужественно наносили врагу урон, вскоре передовые их отряды утратили целостность. Разрозненные секироносцы закружились поодиночке и малыми группами в бешеной рукопашной с воющими от ярости врагами, но через считанные минуты или погибли, или сумели прибиться к чуть менее потрепанным построениям. Теперь папоротник уже не наступал, а держал оборону, причем явно из последних сил. Увидев это, Камыш, позабыв о предупреждении, вывел свою конницу за пределы русла, чтобы прийти на помощь братьям по оружию. Но на крутом откосе всадники могли продвигаться вперед только шагом, и на них тут же набросились давно ожидавшие этого пешие воины-утесника в золотистых доспехах. Разя своими страшными палицами направо и налево, они выбивали из седел кавалеристов, калечили лошадей, так что лишь немногие из тех, кто решился на вылазку, сумели пробиться обратно к воде. С переломанным и затупленным оружием, израненные, утратившие боевой дух. Больше камышовая конница за пределы русла не показывалась, а в русле ей уже не с кем было сражаться. И вскоре осознав это, кавалерийские отряды понуро двинулись вдоль ручья вниз, к подножью холма. Теперь войско барона Орляка одно противостояло объединенным силам короля Итана. Собрав несколько отрядов в единый плотный строй, йомены доблестно сражались, но с каждой минутой было видно, как тает посреди склона изумрудное пятно, растворяясь точно сахар в чашке чая, переставая быть различимым на фиолетово-сером и золотистом фоне. И вот уже папоротниковые пехотинцы не выдержали. Рассыпав ряды, они бросились в низину, оступаясь и падая на бегу. А по пятам за ними с ликующими воплями неслись, потрясая оружием враги. На это было страшно смотреть, но отвести взгляд казалось еще страшнее. Мальчик и фея плотно прижались друг к другу, спаянные общим отчаянием. В 20 ярдах от них Орляк и Камыш, оба едва стоящие на ногах, окровавленные, в измятых, надрубленных латах, собрали вокруг себя последнюю горстку бойцов, способных сражаться. Этот заслон, конечно, не мог остановить завоевателей, но оказался в силах задержать их на какое-то время, давая остальным воинам низинных уделов шанс спастись бегством. Тут уже никто не думал о построении согласно племенам или родам войск. Спешенные всадники перемешались с секироносцами, их редкая цепочка героически выдерживала натиск многократно превосходящих сил врага. Но было ясно. Последние защитники низин вот-вот будут сметены. Счет пошел уже не на минуты, а на мгновение.
1: «Этого не должно произойти!»
0: — побелев, воскликнула незабудка. И вдруг повернулась к мальчику, как к последней надежде.
1: «Есть страшные вещи, которые никогда нельзя делать, но иногда приходится. У тебя есть такие человеческие штуки, которыми зажигают огонь?»
2: «Спички? Ты про них говоришь?»
1: «Ну,
2: есть несколько штук».
1: «Тогда зажги одну и брось ее вон туда, в сухой вереск! Единственное, что может остановить горцев, это огонь!»
2: «Но этого ведь и вправду никогда нельзя делать. Папа сказал, Нет ничего хуже, чем развести костер на торфяниках.
1: Будь твой папа сейчас здесь и виден то, что видишь ты, он бы первый сказал тебе: зажигай. И если я незабудка, самая кроткая среди всех луговых фейри, прошу тебя об этом, значит, сейчас нас и вправду может спасти только огонь.
0: И мальчик понял, что его собеседница права. Он вытащил из кармана медный коробок, который всегда носил с собой, достал оттуда длинную фосфорную спичку и чиркнул ей о подошву. Пламя вспыхнуло ярко. Мальчик мимоходом подумал, что здесь, возле моста через ручей, сейчас дует заметный ветер, и надо бы его учесть.
2: «Куда кидать?» – прошептал он нервно.
0: Фея указала ему на скопление вересковых горцев почти прямо внизу. Этот отряд сейчас готовился ринуться вперед, чтобы дружным натиском опрокинуть последних противников. И он кинул спичку. Сухой вереск под ним полыхнул разом, жарко, как порох. Клуб огня и дыма покатился по пустоши. Соплеменники Тана Вереска бросились на утек, криком предупреждая друг друга и королевских латников, которые не сразу поняли, что происходит. Дымовая завеса почти тотчас затянула весь косогор. На миг не образовалась прореха, и он увидел, что орляк и камыш, а также последние их соратники, стоят на влажной почве, почти в струях самого ручья, там, где им не угрожает огонь. Рыцарь и барон благодарно помахали ему, прощаясь. Через секунду прореха в дыму сомкнулась, и он уже больше их не видел. Огонь все разгорался, дыша жаром, гоня перед собой удушливый дымный вал. Мальчик отшатнулся и почувствовал, как незабудка, вдруг ставшая сильной и очень рослой выше него, помогает ему подняться на ноги, тащит прочь от пожара. И она, похоже, уже не на девочку-фею, она Марджери.
2: Марджери, это ты?
0: Марджери, а это была именно она, буквально перетащила его через мост, не разжимая руки ни на миг, пока они оба не оказались по ту сторону ручья. Тогда она остановилась и, повернувшись к мальчику, в исступлении потрясла его за отвороты курточки, едва не поднимая в воздух.
3: «Ну и дела, мастер Франки! Вы что, и вправду решили меня уморить, скверный вы мальчишка? Весь холм в огне, а ты сидишь посреди пожара, солнышко, и дремлешь себе преспокойно. Тебе и дела нет, что у меня чуть сердце не разорвалось на бегу. Да если бы ваша тетя не послала меня за вами, от вас бы сейчас молодой хозяин и уголька бы не осталось, вот ей же богу!»
2: «А кто это все поджег?» — спросил мальчик, пряча взгляд.
3: «Не знаю, но, наверное, те дурни, которые с утра отправились через ручей на пикник. Приезжала одна компания, такая вся из себя. Попомни мои слова, обходчик Вебер за этот пожар еще ответит. Это, между прочим, его прямая обязанность — следить за тем, чтобы никто не разжигал костры на торфяниках и вересковых пустошах. Ну да ладно. Все хорошо, что хорошо кончается. А сейчас время вечернего чаепития, потому тетя и забеспокоилась. Пошли домой, солнышко».

0: Карты были разложены рубашками вверх, широким полукругом на покрытом черным бархатом скат-столе, который и Лира использовала для гадания. Закрыв глаза, девушка наугад ткнула указанным указательным пальцем в одну, перевернула ее. Лик хаоса. Отражение в разбитом зеркале мужчины и женщины. Сейчас Лира гадала на себя. Попытка преодолеть атмосферу тягостного ожидания, нависшую над убогим сооружением из тряпья и дерева, которую девушка и Доброу, базарный кузнец, именовали дом. Гадание лишь усилило озабоченность. Подойдя к другому столику, Лира наложила себе на веки толстый слой краски для век. Никто не придет слушать предсказания своей судьбы к молодой, хорошенькой девушке. Данзо. И ни один незнакомец не войдет в эту хибару по какой-нибудь другой причине. Краска и традиционный мешкообразный наряд с данзо в тусклом полумраке комнаты скрывали возраст девушки, но если вдруг какой-нибудь любвеобильный воин или купец, приближаясь слишком близко в нескольких футах с занавеской, всегда был Доброу. Один лишь вид мускулистого покрытого потом гиганта с тяжелым молотом в руках быстро клал конец любому недоразумению. «Конфеты, сладости, как всегда лучшие на базаре, как всегда лучшие во всем санктуарии!» Голос Хакона, торговца сладостями, донесся из-за завешенного тряпкой дверного проема. И Лира быстро завершила туалет. Темная масса волнистых волос была скреплена заколкой и покрыта пурпурным шелковым платком, броско контрастирующим с юбками, шалью и блузкой, надетыми на девушке. Засунув руки глубоко под юбки, Лира достала кошелек и вынула из него медную монетку. Было еще слишком рано, чтобы она осмелилась выйти из дома. Всем на базаре было известно, что она еще почти девочка, а в этот ранний час горожан здесь пока не было. «Хакон! Сюда!» – позвала Лира из-под навеса, где Добро ухранил свой инструмент. Три, пожалуйста!» Торговец положил три тянучие карамельки в протянутую раковину и с улыбкой взял монетку. Через час за подобную покупку Хакон попросит еще 5 таких же монет, но для своих на базаре всегда выбирали лучшие и делали скидку. Лира съела одну конфетку и 2 других предложила Доброу. Ей хотелось поцеловать его, но кузнец чурался прилюдного проявления чувств, предпочитая уединение для того, что происходит между мужчиной и женщиной. Улыбнувшись, он молча принял конфеты. Гигант говорил редко, слова давались ему с трудом. Он чинил изделия из металла для всего базара, попутно совершенствуя многие вещи. Кузнец взял Элиру под свое покровительство, когда та была еще ребенком-сиротой, слоняющимся между торговыми рядами, так как ее собственный народ отвернулся от нее из-за непоправимого преступления – кровосмешения. Теперь ясноглазая, бойкая, на язычок, Элира говорила за Доброу, когда тому требовалось что-то сказать, а он, в свою очередь, продолжал заботиться о ней. Покончив с конфетами, Доброу вернулся к горну и достал оттуда раскаленный бочарный обруч. С интересом Элира смотрела, как он выполнял заказ Джофана Винторговца, положив обруч на наковальню, чтобы опять превратить его в правильный круг. Молот опустился вниз, но вместо чистого звонкого звука удара металла о металл раздался гулкий стук. Плечо наковальни упало на землю. Даже Хакон в немом изумлении раскрыл глаза. Наковальня Доброу была на базаре со времен деда Доброу. Это уж точно. А может и дольше. Этого никто не мог вспомнить. И Лира взяла Доброу за руки. «Мы починим ее. Сегодня же днем мы отнесем ее в оружейную мастерскую. Я одолжу у лунного цветка тележку и ослика». «Нет!» Одним измученным словом взорвался кузнец, стряхивая из себя руки девушки, и уставился на обломки наковальни, с помощью которой он добывал хлеб насущный. «Сломавшуюся вот так наковальню починить нельзя», – тихо пояснил Хакон. «Шов обязательно получится непрочным». «Тогда мы достанем новую», – ответила Элира, видя перед собой осунувшееся лицо Доброу и вспоминая, что ни у кого на базаре нет наковальни на продажу. В Туарии не появилось ни одной новой наковальни с тех пор, как Ренки перекрыла морскую торговлю с Улсигом. Потребуется 4 верблюда и целый год для того, чтобы доставить сюда отлитую в горах наковальню, при условии наличия золота. Одна слезинка прочертила дорожку по макияжу девушки. Базара и Лира и Доброва были неплохо обеспечены. У них хватало медиков на конфеты, хакона и свежую рыбу трижды в день. Но золота было слишком мало, чтобы можно было рассчитывать убедить караванщиков доставить наковальню из далекого Ренки. «Мы должны добыть наковальню!» — воскликнула девушка, обращаясь к невнемлющим богам, так как Доброу и Хакону не нужно было объяснять это. Закидав землей огонь, Доброу пошел прочь из маленькой кузницы.
1: «Посмотри за ним, Хакон. Ради меня. Я никогда раньше не видела его таким».
0: «Я посмотрю за ним. Но когда вечером он вернется домой, это уже будет твоя забота». Первые покупатели уже появились на окраине базара, и Лире пришла пора прятаться в своей комнате. Никогда еще за 5 лет занятия ремеслом с Данзо на базаре у нее не было и дня, когда бы в потоке клиентов не чувствовалось присутствие Доброу. Он контролировал то, как они входили и выходили. Без него Элира не будет знать, кто ждет ее, и как отказать клиенту, у которого есть вопросы, но нет денег. Полная невеселых мыслей, девушка ждала в душной темной лачуге.
1: «Лунный цветок. Надо будет пойти к лунному цветку. Не ради сломанной тележки старухи, а посоветоваться. Старуха никогда не издевалась над Элирой, как это делали другие из Данзо. Но лунный цветок не разбирается в том, как починить наковальню. И что она сможет добавить к знамению, так ясно переданному картами? К тому же с утра к лунному цветку приходят самые богатые клиенты, чтобы уловить ее лучшие флюиды. Старухе не понравится то, что бедная родственница отнимает у ее клиентов драгоценное время. Клиентов еще нет. Возможно, погода испортилась. А может, увидев пустую кузницу, они решили, что внутреннее помещение тоже пусто. И Лира не смела выглянуть наружу, чтобы узнать все самой. Она тасовала и сдавала гадальные карты, немного успокаиваясь от вида их потертых рубашек. Взяв нижнюю карту, и Лира открыла ее, положив на черный бархат. «Пятерка кораблей», – прошептала она. На карте были изображены 5 стилизованных кораблей, с каждого из которых была опущена в воду сеть. В карте был заключен ответ на ее вопрос – дар Элиры должен помочь ей найти его, если она сможет привести в порядок мысли в голове. «Элира ясновидящая?» Задумчивые размышления Элиры были прерваны появлением первой клиентки еще до того, как девушка смогла сосредоточиться на карте. У этой женщины возникли сложности с ее многочисленными любовниками, но предсказание судьбы было в неподходящий момент сорвано появлением нового клиента. Прочтение его судьбы было прервано приходом коптильщика рыбы, идущего, ищущего Доброу. День обещал быть таким, каким предвещал его лик хаоса. А те немногие гадания, которым ничего не помешало, отразили скорее собственное отчаяние Элиры, а не сомнение ее клиентов. Доброу не возвращался, и девушка вздрагивала при каждом звуке за пологом лачуги. Клиенты чувствовали смятение гадалки и оставались недовольными ее действиями. Некоторые отказывались платить. Зрелая, более опытная Сданзо знала бы, как справиться с этими трудностями, но измученная Элира могла лишь бежать от них. Она повесила через вход истертую веревку, чтобы отвратить всякого жаждущего услышать ее совет. «Госпожа Элира!»
0: С улицы донесся незнакомый женский голос, не смущенный веревкой.
1: «Сегодня я никого не принимаю. Приходите завтра». «Я не могу ждать до завтра».
0: «Все они так говорят», — подумала Элира. «Каждый уверен, что именно он является самым важным моим посетителем, а его вопрос наиболее сложным. Но все они похожи друг на друга. Пусть эта женщина придет в другой раз». Было слышно, как незнакомка колебалась, стоя за веревкой, и Лира слышала шелест ткани, похоже, шелковой. Женщина, наконец, пошла прочь. Звук заставил Сданзо встрепенуться. Шелковые юбки означают богатство. Словно молния пронеслась мысль, нельзя допустить, чтобы эта клиентка обратилась в другое место.
1: «Если вы не можете ждать, я приму вас сейчас», — крикнула она. «Правда?»
0: Отвязав веревку, Элира подняла полог, приглашая женщину войти. Та была закутана в простую бесформенную шаль, лицо ее было скрыто под вуалью. Незнакомка, несомненно, была не из тех, кто часто обращается к базарной Сданзо. Усадив клиентку за покрытый бархатом стол, Элира привязала веревку на место. Состоятельная женщина, желающая остаться неузнанной. И пусть шаль простая, но она все равно слишком хороша для бедной женщины, за которую пытается выдать себя незнакомка. По
1: Шаль на ней шелка. И пахнет она розами. Хотя я постаралась приглушить этот запах. Вне всякого сомнения, в кошельке у нее золото, а не серебро и медь. «Вероятно, вам будет уютнее, если вы снимете шаль. Здесь довольно тепло», — сказала Элира, изучив женщину. «Я бы предпочла не делать этого». «Тяжелый случай», — подумала Элира. Появившаяся из-под шали рука женщины бросила на бархат 3 старинные золотые монеты царства Илсик. Рука была белой, холеной и молодой. Теперь, когда Ранканская империя захватила санктуарий, монеты Илсига встречались редко. Женщина с ее проблемами явилась желанным отвлечением от собственных мыслей Элиры. «Итак, как вас зовут?»
2: «Я бы предпочла не говорить этого».
1: «Для того, чтобы помочь вам, я должна иметь о вас определенные сведения», сказала Элира, сгребая монеты в изношенный кусок шелка, стараясь при этом не дотрагиваться до золота пальцами.
2: «Говорят, что из всех Сданзо только вы можете заглянуть в близкое будущее. Я должна узнать, что произойдет со мной завтра вечером».
1: Этот вопрос не пробудил любопытство Элиры, он не обещал ничего таинственного, но девушка взяла колоду карт. «Они вам знакомы?» – спросила она женщину.
2: «Отчасти».
1: «Тогда разложите колоду на 3 стопки и выберите по карте из каждой. Это покажет мне ваше будущее».
2: «На завтрашний вечер?»
1: «Разумеется. Ответ зависит от желания клиента. Берите карты». Женщина в вуале с опаской взяла карты. У нее так сильно тряслись руки, что вместо 3 стопок получились 3 неровные кучки. Она, судя по всему, не хотела снова прикасаться к картам, поэтому предпочла просто перевернуть 3 верхних, не перекладывая их. «Огненное копье», «Арка», «Пятерка кораблей». Перевернутая. Элира в ужасе отдернула руку от черного бархата. Пятерка кораблей. Только что она держала в своих руках ту же самую карту. Девушка не помнила, положила ли она ее назад в колоду. Со странным предчувствием, что она прочтет на картах собственную судьбу, Элира открыла свой разум, пытаясь найти ответ. И тотчас же закрыла его. Рушащиеся камни, проклятие, убийство, путешествие без возвращения. Ни одна карта сама по себе не внушала тревогу, но вместе они создавали картину злобы и смерти, обыкновенно скрытую от людей. Сданзо никогда не предсказывают смерть, когда видят ее. И хотя Элира была лишь полукровкой, и собственный народ отвернулся от нее, она придерживалась их правил и чтила обычаи.
2: «Вам лучше всего оставаться дома, особенно завтра вечером. Держитесь подальше от стен с непрочной кладкой. Безопасность заключается в вас самой. Не ищите других советов, особенно от жрецов в храмах».
1: Самообладание ее посетительницы рухнуло. Женщина судорожно вздохнула, всхлипнула и затряслась от нескрываемого ужаса. Не успела Элира найти слова, способные утешить ее, как закутанная в черные женщина выскочила прочь, оборвав веревку. «Вернитесь!» – окликнула Элира. Посетительница, не успевшая выйти из-под навеса, обернулась. Ее шаль сползла вниз, открыв светлокожую блондинку, молодую и утонченно красивую. «Жертва отвергнутого возлюбленного?» «Или ревнивая жена?»
2: «Если вы уже знали свою судьбу, вам нужно было задать другой вопрос. Можно ли уйти от нее?» Мягко начала Элира, увлекая женщину назад в наполненную благовониями комнату.
1: «Я думала, что, может быть, вы увидели бы ее по-иному. Но Молин факельщик поступит так, как хочет он. Даже вы это поняли».
0: «Молин факельщик». Элира знала это имя. Это был жрец, зодчий из окружения приехавшего из Ренки принца. У девушки был друг, пользующийся изредка ее услугами. Может быть, эта женщина – идеал Капенаварры? И министрель, в конце концов, переступил через себя?
2: «Почему ранканец поступит с вами так, как ему угодно?» – осторожно спросила Элира. «Они решили воздвигнуть храм в честь своих богов. Но вы же не богиня и даже не ранканка. Эти вещи не должны вас касаться».
1: Элира говорила беззаботным тоном, но Искарт она поняла, что жрецам была нужна эта женщина как часть какого-то ритуала. Ее личность их не интересовала.
2: «Мой отец богат. Это гордый и могущественный человек из тех жителей санктуария, которые так и не признали падение королевства Илсик и никогда не примут власть империи. Молин выбрал среди этих людей моего отца. Он потребовал подвозведения храма на наши земли. Когда мы отказались, он запретил беднякам торговать с нами, но мой отец не сдался. Он верит, что боги Илсига сильнее, но Молин не признает поражения. Он поклялся отомстить. Возможно, вашей семье придется покинуть санктуарий, чтобы избежать гнева этого чужеземного жреца, а ваш дом будет разрушен ради того, чтобы на его месте возвели храм. И хотя, наверное, вы не видели ничего, кроме города, мир велик, и это лишь малая частица его. Элира говорила с большим убеждением, чем верила сама. Со времени смерти своей матери она лишь считанное число раз покидала базар и за всю жизнь ни разу не выезжала из города. Эти слова были частью обычных заговоров с Данзо, которым ее научил лунный цветок. «Мой отец и другие должны уйти, но я останусь. Я являюсь частью мести Молина-факельщика. Ранканец предложил нам уплатить за меня колым, хотя он уже женат. Отец отказался от подобной чести. Люди Молина избили его до бессознательного состояния и вытащили меня из дома. Когда в ту же ночь Молин вошел ко мне, я ударила его, и теперь некоторое время ему не захочется никаких женщин. Но мой отец не может поверить, что я сохранила свою честь. А Молин пообещал, что если я не уступлю ему, я не достанусь никакому другому мужчине». «Это обычные слова осмеянного мужчины», — мягко добавила Элира. «Нет, это проклятие. Мне это доподлинно известно. Их боги достаточно сильны для того, чтобы ответить на вызов. Вчера ночью в нашем имении появились два цербера и предложили отцу новые условия. Справедливая плата за землю, безопасная дорога до Илсига, но я должна остаться. Завтра вечером закладка первого камня храма будет отмечена смертью девственницы. Мне уготовано лежать под этим камнем». Хотя Элира была не очень опытной прорицательницей, этот рассказ связал воедино отдельные жуткие картины. Лишь боги смогут спасти эту женщину от судьбы, уготованной ей Молином факельщиком. Не было тайны, что империя жаждала покорить зипогов Илсига, как она покорила до этого земли. Если ранканский жрец наложил проклятие на непорочную девственницу, Элира мало что могла сделать. Женщина продолжала всхлипывать. Она не могла стать постоянной клиенткой Элиры. У нее не было будущего, и все же девушка испытывала к ней жалость. Открыв шкафчик, она высыпала пакетик белого порошка в небольшой флакон, наполненный жидкостью. «Сегодня вечером, перед тем, как ложиться спать, примите это со стаканом вина». Женщина крепко впилась во флакон, и страх в ее глазах немного угас. «Я вам должна еще что-нибудь?» – спросила она. «Это самое малое, что я могу сделать для вас». Порошка целлатина хватит на то, чтобы женщина проспала 3 дня. Может быть, Молин-факельщик не может использовать спящую девственницу, а женщина не проснется, чтобы узнать об этом. «Я могу предложить вам много золота. Я могу взять вас в Илсиг». Элира покачала головой. «Я хочу только одного, но этого вы не можете дать мне», – прошептала она, поражаясь внезапной импульсивности своих слов. «Все золото санктуария не поможет достать Доброу новую наковальню». «Я не знаю, кто такой Доброу, но на конюшне у отца есть наковальня. Ее не повезут в Илсиг. Она станет вашей, если я останусь жива. Я попрошу отца отдать ее». Импульсивный порыв уступил место расчету. Появилась веская причина успокоить страхи женщины. «Щедрое предложение», — ответила девушка. «В таком случае мы встретимся с вами через 3 дня в доме вашего отца, если вы скажете мне, где он находится». «А если ты мне это скажешь», — добавила она мысленно, — «не будет иметь значения, останешься ты жива или нет». «Имение называется Край Земли. Оно расположено за храмом Ильса. Кого мне спросить?» «Мариллу». Какое-то время они стояли, глядя друг на друга, затем блондинка двинулась по заполнившемуся к полудню базару, а Элира рассеянно завязала веревку поперек входа в лачугу. «Сколько лет?» «По меньшей мере 5», она отвечала на банальные вопросы граждан, которые сами не могли разглядеть своего будущего. За все это время она ни разу не увидела впереди смерти, не прочла в картах свою судьбу. Вообще, на памяти общины с Данзо на базаре не было того, чтобы кто-нибудь из них бросал вызов судьбе, определенной богами. «Мне нет никакого дела до богов. Я не замечаю их, они не замечают меня. Мой дар в том, что я с Данзо. Мы живем за счет судьбы и не трогаем деяния богов». Но Элира не могла убедить себя. Ее не покидала мысль, что она, заплутавшись, покинула пределы своего народа и его способностей. Девушка зажгла благовоние забвения и стала глубоко вдыхать их. Ее мысли не покидали воспоминания звука ломающейся наковальни Доброу и вида трех карт. Ближе к вечеру Эллира вновь убедила себя обратиться за советом к лунному цветку. Трое детей, жирный с Данзон, с криками катались в пыли, а ее черноглазый муж сидел в тени, закрыв руками глаза и уши. Момент для того, чтобы просить совет старухи, был неподходящим. Толпы народа покидали базар, и Эллира могла спокойно бродить между торговыми рядами, ища Доброу. «Эллира!» Девушка хотела услышать голос Доброу, но это тоже оказался знакомым. Она вгляделась в толпу людей, окружающую виноторговца. «Каптен Вуара?» «Он самый!» – ответил один из них, приветливо улыбаясь. «Сегодня твоя дверь перегорожена веревкой, и Доброу не суетился возле горна, иначе бы я заглянул бы к вам».
3: «У тебя какой-то вопрос?»
2: «Нет, лучшей жизни нельзя и пожелать. У меня для тебя есть песня?»
3: «Сегодняшний день не располагает к песням. Ты не видел Доброу?»
2: «Нет, я пришел сюда, чтобы купить вина для приятного ужина, который состоится завтра вечером. Благодаря тебе я знаю, где в санктуарии до сих пор можно достать хорошее вино».
3: «Новая любовь?»
2: «Она самая. С каждым днем она распускается все больше и больше. Завтра хозяин дома, жрец, будет занят на торжественной церемонии. Дома будет тихо».
3: «Дом Молина Факельщика? Хорошо быть в милости у покорителей Илсига. Я осторожен.
2: И Молин тоже. Эти качества, похоже, утрачены коренными жителями санктуария, разумеется, исключая Сданзо. Мне очень хорошо в этом доме».
0: Торговец протянул Варре две свежевымытые бутыли с вином и, быстро попрощавшись, тот ушел. Торговец видел сегодня Доброу. Он рассказал, что кузнец посещал всех виноторговцев базара и многие таверны за его пределами. Подобные рассказы ждали девушку и в других местах. Эллира вернулась в дом кузницы уже в сгущающихся сумерках и тумане. 10 свечей и печь на нефти не могли разогнать пустой темноты комнаты. Плотно закутавшись в шаль, Эллира попробовала вздремнуть до прихода Доброу. Она отгоняла саму мысль о том, что кузнец может не вернуться. «Ты ждала меня».
2: При звуках голоса Эллира подскочила. Лишь две свечи оставались зажженными, она понятия не имела, сколько времени проспала, но в комнате двигались тени, а за неотвязанной веревкой стоял мужчина, высокий, как Доброу, но необыкновенно худой.
3: «Кто вы? Что вам нужно?»
2: Эллира вжалась в спинку кресла.
4: «Раз ты не узнаешь меня сразу, скажу, что я искал тебя». Мужчина сделал движение. Свечи и печь зажглись вновь, и Эллира увидела перед собой лицо волшебника Литанде с голубой звездой во лбу.
2: «Я ничем не могла задеть вас», — сказала девушка, медленно поднимаясь с кресла.
4: «А я и не говорил этого. Мне показалось, ты искала меня. Многие из нас сегодня слышали твой зов». Он протянул три карты, которые перевернула Марилла, и лик хаоса.
2: «Я не знала, что мои проблемы могут помешать вам».
4: «Я размышлял о легенде, связанной с пятеркой кораблей. Тебе было достаточно просто затронуть меня. Я решил самолично разузнать все, имеющее отношение к твоему делу. Вначале эта девушка, Марилла, она обратилась к своим собственным богам. Они направили ее к тебе, так как для них предпринимать действия, чтобы изменить ее судьбу, значило навлечь гнев Сабелли и Саванкалы. Ваши судьбы связаны друг с другом. Ты не разрешишь собственных затруднений, если не справишься с проблемами Мариллы».
2: «Это уже мертвая женщина, Литанде. Если боги Илсига захотят помочь ей, им понадобится вся их сила. А если этого не хватит, то уж я и подавно ничего не могу сделать».
4: «Ты заняла не слишком мудрую позицию, Эллира», — улыбнулся волшебник.
2: «Именно это я видела. С Данзо не берутся изменить предначертанные богами».
4: «А ты, Эллира, не с Данзо».
2: Девушка вцепилась в спинку кресла, разгневанная этим напоминанием, но не способная опровергнуть его.
4: «Боги переложили на тебя эту ответственность».
2: «Я не знаю, как изменить судьбу Мариллы», — просто ответила Эллира.
4: «Я понимаю так, что боги должны изменить свое решение. Литандр рассмеялся. Возможно, сделать ничего нельзя, дитя мое. Возможно, для освящения храма, который собирается возвести Молин факельщик, потребуются две жертвы. Тебе лучше надеяться на то, что судьбу Мариллы можно изменить. Его смех вызвал холодный сквозняк. Свечи замерцали, и волшебник исчез. Лира молча уставилась на нетронутую веревку. «Пусть Литандры и прочие помогают этой женщине, раз это так важно, мне нужна только наковальня. Я получу ее независимо от ее судьбы». Комната наполнилась холодным воздухом, и воображение Лиры уже начало рисовать ей последствия пробуждения ярости любого из могущественных божеств санктуария. Девушка отправилась искать добро в окутанном туманном базаре. Его клубы скрывали знакомые ряды и лачуги, ясно видимые днем. Кое-где через щели в дверях виднелись огоньки, но здешний народ рано ложился спать, предоставляя Элире возможность осматривать сырую ночь в одиночку. Пройдя к главному входу, девушка увидела дрожащий факел в руке бегущего человека. Сдавленно вскрикнув, человек с факелом упал. Элира услышала легкие шаги другого, убегающего в туман. Осторожно, с опаской, Элира подкралась к упавшему человеку. Это был не Доброу. Какой-то невысокий мужчина в синей маске ястреба. Сбоку в его шее торчал кинжал. Лира не испытывала жалости по поводу смерти одного из прихвостней Джабала, а лишь облегчение от того, что это не Доброу, Джабал был хуже всех ранканцев. Возможно, это преступление человека в маске в конце концов настигли его самого. Но, вероятнее всего, кто-то решил отомстить редко появляющемуся теперь на людях бывшему гладиатору. Каждый человек, связанный с Джабалом, имел больше врагов, чем друзей. Словно в ответ на ее мысли, из тумана появилась новая группа людей. И Лира спряталась среди ящиков и коробок. Опять человек без масок. Тем временем осматривали мертвеца. Затем, не говоря ни слова, один из них отбросил факел и набросился на еще теплый труп, снова и снова вонзая в него нож. Утолив жажду мести, он отошел. Настал черед остальных. Окровавленный голубой дьявол лежал на расстоянии вытянутой руки от Элиры. Девушка затаила дыхание и застыла, не отрывая взгляда от обезображенного трупа. Наконец она, шатаясь, побрела от этого места, безучастной ко всему, кроме своего неописуемого потрясения. Произошедшее зверство, казалось, явилось бессмысленным заключением, отмеченного ликом хаоса дня, дня, перевернувшего все ее существование. Элира прислонилась к поддерживающему навес столбу, борясь с тошнотой, ведь конфета Хакона была единственной пищей, которую она съела за целый день. Спазмы пустого желудка не принесли облегчения. «Лира!» Позади нее прогремел знакомый голос, и рука, покровительственно охватившая ее плечо, сняла оцепенение. Стиснув кулаки, Лира прижалась к Доброу, пряча судорожные всхлипывания в его кожаной куртке. От кузнеца пахло перегаром и соленым туманом. Девушка всеми фибрами души впитывала эти запахи. «Лира, что ты здесь делаешь?» Он помолчал, но она не ответила. «Ты уже начала думать, что я не вернусь к тебе». Он крепко прижал ее к себе, покачивая из стороны в сторону. Из уст девушки с судорожными всхлипами слетел рассказ о смерти человека в маске ястреба. Доброу потребовалось лишь мгновение, чтобы понять, что его возлюбленная в его отсутствии слишком много страдала, и пожалеть о том, что он напился и отправился искать работу за пределами базара. Нежно подняв девушку, он перенес ее в дом, при этом что-то тихо бормоча себе под нос.

0: Даже заботливые руки Доброу не могли защитить Элиру от кошмарных сновидений, охвативших ее сразу же после того, как они вернулись домой. Кузнец, стряхнув с себя опьянение, присматривал за девушкой, беспокойно катающейся по кровати. Каждый раз, как только он решал, что Элира спокойно заснула, кошмары начинались вновь. Девушка пробуждалась в поту, не в силах от страха понять, что с ней происходит. Когда Доброу просила писать эти сны, она отказывалась. Кузнец начал подозревать, что в его отсутствии произошло нечто худшее, чем убийство, хотя в доме не было следов борьбы и насильственного вторжения. Элира все же попыталась при каждом пробуждении высказать кузнецу свои страхи, но смесь видений и чувств не находила воплощения в слова. В ее мыслях каждое новое переживание кошмара приближало ее к единственному образу, собравшему воедино все ее трудности и одновременно устранившему их. Первые слабые лучи восхода прорезались сквозь туман, когда Элира, наконец, в последний раз увидела этот синтезированный кошмар. Она увидела себя в месте, которое, по словам духа сна, было поместьем край земли. Поместье было давно заброшено, и только наковальня, прикованная цепью к столбу посредине залитого звездным светом двора, указывала на то, что здесь когда-то жили. Элира легко разорвала цепь и подняла наковальню, словно та была сделана из бумаги. Она направилась к воротам, и в это время застонал ветер, нагнав тучи, окружив девушку клубами пыли. Элира поспешила к выходу, где Доброу ждал драгоценный дар. Не успела она пройти и половины пути, как железо начало трескаться, и когда она протянула наковальню кузнецу, та рассыпалась в прах. Начавшийся дождь смыл лицо Доброу, обнажив на его месте жесткую саркастическую улыбку Литанды. Волшебник ударил девушку картой, на которой был изображен лик хаоса, и она умерла, но лишь за тем, чтобы обнаружить себя плененной внутри собственного тела, несомого невидимыми руками к глубокому колодцу. Ее окружили диссонирующие напевы жрецов под звуки цимбал. Не пробуждаясь, Элира открыла глаза и увидела огромную каменную плиту, опускающуюся на нее в колодце. «Я уже мертва!» – закричала Элира, пытаясь освободить руки и ноги от невидимых пут. «Меня нельзя принести в жертву! Я уже мертва!» Руки ее освободились. Она яростно замахала ими. Стены колодца были скользкими, без выступов, за которые можно было бы ухватиться. Опускаемый камень коснулся головы Элиры. Она вскрикнула, чувствуя, как жизнь второй раз покидает ее тело. Тело отпустило душу, и та поднялась сквозь камень. Элира проснулась. «Это был сон», — сказала она, прежде чем Доброу успел что-то спросить. У нее в голове уже было готово решение. Кошмар больше не повторится. Но все это походило на гадание по картам. Для того, чтобы постичь то, что хотел передать дух сна, вначале надо помедитировать. «Ты что-то говорила о смерти и жертвоприношении», — сказал Доброу, которого не переставало тревожить внезапно ставшее спокойным лицо девушки. «Это был сон».
1: «Какой сон? Ты боишься, что я брошу тебя и покину базар, так как теперь у меня нет работы?»
0: «Нет», — поспешно сказала Элира, скрывая новую озабоченность, которую пробудили эти слова. «К тому же я нашла нам наковальню».
1: «Во сне вместе с жертвоприношениями и смертью?»
0: «Смерть и жертвоприношение – это ключ, который предоставил мне дух сна. Теперь мне нужно время, чтобы понять его смысл».
1: Доброу отшатнулся от нее. Он был не с Данзой, хотя жил на базаре, не одобрял и не понимал обычаев и способностей его обитателей. Всякий раз, когда Элира заговаривала о том, что видела или узнавала, ему становилось не по себе. Сейчас он сел на стул, поставленный в углу, наиболее удаленный от атрибутов с Данзо. Рассвело, заморосил дождь. Элира молча смотрела на терный бархат, покрывавший стол. Доброу поставил перед ней раковину с конфетами. Девушка кивнула, улыбнулась, съела сласти, но не сказала ни слова. Кузнец уже успел отослать двух клиентов, когда Элира наконец закончила медитацию.
2: «Ну, теперь ты закончила, Лира?» – спросил Доброу, чье неверие в способности с Данзо не мешало участию девушки.
0: «Думаю, да.
2: Больше никаких смертей и жертвоприношений?»
0: Элира кивнула и начала рассказывать о событиях предыдущего дня. Доброу молча слушал до тех пор, пока речь не зашла о Литанде.
1: «В моем доме? В этих стенах?» – спросил он.
0: «Я видела его, но не знаю, как он попал сюда. Веревка осталась нетронутой».
2: «Нет!» – воскликнул Добро, начиная метаться по комнате, словно загнанное в клетку животное. «Нет, с меня довольно. Я не потерплю в своем доме волшебников и чародеев. Тебя здесь не было, и я не приглашала его войти!» – вспыхнули черные глаза Лиры. «И он вернется, если я не сделаю этого. Так что выслушай меня. Нет, скажи только, что мы должны сделать, чтобы больше не пускать его сюда!» И Лира вонзила ногти в ладонь, скрытую под складками юбок. «Мы должны предотвратить освящение закладки нового храма в честь ранганских богов».
3: «Боги?»
2: «Лира, ты могла бы не вмешиваться в дела богов? Именно этот смысл ты нашла в смерти и жертвоприношении?»
1: «В этом также причина того, почему Литанда был здесь сегодня вечером».
2: «Но Лира...»
4: Девушка покачала головой, и кузнец умолк. «Он не стал спрашивать, что я собираюсь делать», — думала Элира, пока кузнец, завязав веревку на проходе, шел вместе с ней в город. «Пока план только в моей голове, уверена, у меня все получится, но если я расскажу об этом хоть кому-нибудь, даже ему, я услышу лишь, насколько мала надежда остановить Морина факельщика и изменить судьбу Марилы». Во сне ее мертвое тело уже было принесено в жертву Сабели и Саманкале. Внутренние размышления убедили Элиру, что она должна ввести в церемонии Морина факельщика труп. Она была свидетельницей убийства, но люди Джабала унесли тело своего товарища. Единственный другой источник трупов, известный Элире, был дворец губернатора, где железная рука церберов сделала казни ежедневным занятием. Девушка и кузнец миновали огромный склеп, расположенный прямо за воротами базара. Дождь прибивал трупный смрад к деревянным стенам. Можно ли будет ублажить Сапелью и Саванкалу дробленными костями и жиром забитой коровы? И Лира нерешительно поднялась на деревянный настил, перекинутый через вытекающее из строения красно-коричневый поток.
2: «Что нужно ранканским богам в этом месте?» – спросил Доброу перед тем, как ступить на настил.
1: «Замена уже выбранной жертвы».
4: Из боковой двери появился человек, который выкатил бочку и кинул ее в медленно движущийся поток. Под пришедшими с базара проплыли бесформенные красные куски. Лира покачнулась.
2: «Даже ранканских богов не проведешь этим», — указал на встречный поток Доброу. «Предложи им, по крайней мере, смерть честного жителя Илсига».
4: Он протянул руку, поддерживая девушку, спустившуюся на мостовую. Затем повел ее по серпантину к дворцу губернатора. На виселице под дождем раскачивались три обмякших трупа. Их имена и совершенные преступления были написаны на привязанных к шеям табличках. Ни Лира, ни Доброу не владели непостижимым таинством письма.
2: «Который из них больше подходит для твоих нужд?» – спросил Доброу.
1: «Марилла примерно с меня ростом, но светловолосая», – объяснила Элира, разглядывая двух рослых мужчин и одного старика, висящих перед ними.
4: Пожав плечами, Доброу подошел к суровому на вид церберу, стоящему на страже у подножья виселицы.
2: «Отец!» – буркнул он, показывая на труп старика.
5: «Таков закон! Висеть подвешенным за шею до заката. Тебе придется подождать.
2: Дорога домой не близкая. Он уже мертв, чего ждать?
5: Теперь в санктуарии господствует закон, бедняк. Ранканский закон. Он выполняется без исключений».
4: Доброу опустил глаза, уныло теребя руки.
2: «При таком дожде не видно солнца. Как я узнаю, когда возвращаться?»
4: Стражник и кузнец посмотрели на свинцово-серое небо. Они оба знали, что оно не рассеется до ночи. Поэтому, глубоко вздохнув, Цербер подошел к веревкам, выбрав, отвязал одну, и отец Доброу упал в грязь.
2: «Забирай его и проваливай!»
4: Взвалив труп на плечо, Доброу подошел к Элире, ожидающей его у эшафота.
1: «Он! Он!» В истерике выдавила она.
2: «Мертв, с восхода солнца!»
1: «Он весь в грязи, он воняет, его лицо!»
2: «Ты хотела подмену в жертвоприношении?»
1: «Но не такую же!»
4: «Так выглядят все повешенные». Они вернулись к склепу, где обитали могильники, и бальзамирователи санктуария. Там за 5 медиков они нашли человека, который согласился приготовить покойника. Еще за 1 монету он обещал нанять повозку и, взяв в качестве могильщика своего сына, припроводить останки несчастного вора на путь за парадными воротами, где и предать земле надлежащим образом. Однако и Лира, и Доброу разыграли большое горе и настояли на том, чтобы похоронить отца собственными руками. Завернутого в почти чистый саван, Старика привязали к доске. И Лира взяла ее со стороны ног, Доброу с другой. Они пошли назад на базар.
2: «Мы подменим тело в храме?» – спросил Доброу, раздвигая стулья и освобождая место для доски.
4: И Лира, непонимающе, уставилась на него, не осознав в первую минуту, что вера кузнеца в нее сделала этот вопрос искренним.
2: «Ночью ранканские жрецы покинут дворец принца-губернатора и направятся в поместье, называемое «Край земли». Они понесут Марилу с собой. Мы должны будем остановить их и заменить Марилу нашим телом, так, чтобы они об этом не узнали».
4: У кузнеца разочарованно округлились глаза.
3: «Лира, это не одно и то же, что таскать фрукты у слепого Якова. Девушка жива, старик мертв. Ясное дело, жрецы заметят это».
4: И Лира покачала головой, отчаянно цепляясь за увиденный в медитации образ. «Идет дождь, луна не светит, и от факелов будет больше дыма, чем света. Я дала девушке цвета, я дала девушке целатин. Жрецам придется нести ее, как мертвую».
2: «Она примет снотворное?»

0: Откуда тебе это известно?
1: Недоверчиво спросил Доброву. Я знаю. Дальнейшие споры прекратились, и Лира занялась приготовлением невеселой трапезы на столе, поставленном над мертвым гостем. Незаметно зашло солнце, и на санктуарии легла темная дождливая ночь, как и предсказывала Элира. Непрекращающийся дождь поддерживал ее убежденность. Они медленно пересекли базар и вышли через общие ворота. Впереди их ждал долгий, но нетрудный путь за городские стены. Как заметил Доброву, дамочки с улицы Красных Фонарей проделывают его ежедневно к обещанию рая. Они похихикивали под шалями при виде, как двое тащили нечто очень похожее на труп, но не предпринимали никаких попыток чинить препятствия, а час был слишком ранний для возвращения шумной толпы из обещания рая. Большие кучи камней среди моря воронок грязи обозначали место будущего храма. Промокший навес прикрывал дрожащие языки огня жаровни и факела. В остальном местность была тихой и пустынной.
2: «Это ночь убийства десяти. Капенва рассказал, что жрецам предстоит потрудиться. Дождь не оставит освещения храма. Боги не чувствуют дождь».
1: Так думала и Лира, но опять же достоверно она не знала, поэтому, повернувшись спиной к Доброву, дрожала больше от сомнений и страха, чем от холодной воды, струящейся по спине. Тем временем дождь утих и мелко моросил. Появлялась надежда, что он прекратится вообще. Элира покинула сомнительное укрытие в скале и приблизилась к навесу и светильникам. У края колодца был возведен поднимающийся над грязью помост, с которого свисали веревки, используемые для опускания тела. С другой стороны, на бревнах был установлен огромный камень, способный сокрушить все внизу. По крайней мере, они не опоздали. Жертвоприношения еще не было. Не успела Элира возвратиться к Доброву, как вдали в мокрой дымке показались 6 факелов.
2: «Они идут!» – прошептал Доброву, когда девушка приблизилась к нему. «Вижу. У нас совсем мало времени».
1: Элира сняла с пояса 2 мотка веревки, прихваченных в кузнице. Ей пришлось выработать собственный план подмены, так как ни дух сна, ни медитации не предложили ничего определенного.
2: «По всей вероятности, они проследуют тем же путем, что и мы, так как тоже несут тело», – объяснила она, укладывая веревки на землю и слегка присыпая их грязью. «Вот здесь мы и поставим им ловушку.
0: И я подменю девушку на наш труп».
2: «Да».
1: Больше они не проронили ни слова и, притаившись в наполненных грязью ямах, стали ждать приближения процессии, надеясь, что она пройдет между ними. Обещанное в снах везение не покидало ее. Шествие возглавлял молин-факельщик с большим деревянным окованным медью факелом из храма Сабеллии в Ренке. Вслед за ним шли 3 помощника с факелами и ладаном. Последние 2 факела были прикреплены к погребальным носилкам, которые несла на плечах пара жрецов. Факельщик и 3 помощников прошли через веревки, ничего не заметив. Когда первый жрец с носилками оказался между веревками, Элира рывком натянула их. Согнутые под тяжестью ноши жрецы услышали шлепок поднятых из грязи веревок и запутались, не успев среагировать. Мариллы с факелами отлетели в сторону Доброву, жрецы к Элире. В наступившем темноте смятении Элира благополучно успела отбежать за кучу строительных камней, но не смогла проследить, удалось ли Доброву выполнить свою задачу. «Что случилось?» – спросил факельщик, спеша с факелом в руке, и осветил место происшествия.
0: «Проклятые рабочие бросили на дороге веревки!» – воскликнул облепленный грязью
1: жрец. «Вы выбираетесь из лужи глубиной по колено».
0: «А девчонка?» – продолжал Молин.
3: «Судя по всему, отлетела туда».
1: Придерживая одной рукой рясу, Молин-факельщик во главе толпы жрецов и помощников направился к яме. Элира словно со стороны слышала, как молятся о том, чтобы добро удалось укрыться в безопасную тень.
3: «Помогите! Проклятая грязь Илсига, и девчонка теперь весит в 10 раз больше!»
4: «Полегче. Немного грязи и небольшая задержка не помешают возведению храма, но не нужно будить остальных», — успокаивающе прозвучал голос Молина-факельщика.
1: Вновь зажглись факелы. Со своего места Элира видела, как облепленный грязью саван положили на носилки. Доброву каким-то образом смог исполнить задуманное. Она не допускала и мысли о противном. Шествие продолжило свое продвижение к навесу. Дождь полностью прекратился. Сквозь рассеявшиеся тучи были

0: блеснуло серебро луны. Факельщик громко возблагодарил небо, сказав, что это свидетельство прощения и благословенного присутствия Вашанки, и начал ритуал. Помощники вылили горящую нефть с жаровни на саван, и тот вспыхнул. Горящие носилки опустили в колодец. Помощники кинули вниз символические горсти земли, затем перерезали веревки, поддерживающие камень на краю колодца. С громким глухим звуком он скрылся в глубине. Сразу же вслед за этим факельщик и два других жреца спустились с помоста и направились назад во дворец, оставив помощников осуществлять ночное бдение у новой могилы. Когда жрецы скрылись из виду, Элира прокралась назад к яме и шепотом позвала Доброу. «Я здесь!» — выдохнул тот. Девушке потребовался лишь один взгляд на залитое лунным светом лицо кузнеца, чтобы понять, что что-то не так. «Что случилось?» — поспешно спросила она, не обращая внимания на звук собственного голоса. «Марилла? Они погребли Мариллу!» Доброу покачал головой, и в его глазах блеснули слезы. «Посмотри на нее», — сказал он, едва контролируя голос. Облепленный грязью саван лежал в нескольких шагах. Доброу избегал смотреть и приближаться к нему, и Лира осторожно подошла к телу. Кузнец оставил лицо закрытым. Затаив дыхание, Лира нагнулась, чтобы убрать мокрую грязную ткань. Одно мгновение она видела перед собой лицо спящей Мариллы, затем это стало ее собственным лицом. В дальнейшем лицо претерпело цепь изменений, давая лишь на секунду, на то, чтобы узнать лица людей, знакомых ей еще с детства, и незнакомых совершенно. Потом она застыла на некоторое время, превратившись в рассыпавшийся лик хаоса, после чего перестала меняться, превратившись в жемчужно-белую маску, на которой не было видно ни глаз, ни носа, ни рта. Пальцы Элиры напряглись. Она открыла рот, чтобы закричать, но легкие и горло парализовал ужас. Холст выпал из бесчувственных рук, но девушка не стала прикрывать жуткое создание, лежащее перед ней. «Бежать! Бежать отсюда!» Это первобытное животное чувство заполнило ее мысли, и удовлетворить его можно было только припустив без оглядки. Элира оттолкнула Доброу, бросилась бежать. Дверь заскрипела, когда Элира толчком распахнула ее. Девушка без удивления увидела посреди двора наковальню в простом деревянном ящике. Чутье подсказало ей, что здесь есть еще кто-то. «Это продолжение сна? Наковальня и все остальное. Сейчас за мной придут!» Элира вышла во двор. Ничего не случилось. Наковальня была целая. Она оказалась слишком тяжелой, чтобы девушка смогла поднять ее. «Ты пришла получить свою награду?» – окликнул ее голос. «Литанде!» – прошептала девушка, ожидая появления похожего на мертвеца волшебника. «Литанде в другом месте!» В лунном свете появился человек с опущенным на лицо капюшоном. «Что случилось? Где Марилла? Ее семья?» Человек махнул рукой направо. Проследив взглядом его движение, Элира увидела покосившееся надгробие старинного кладбища. «Но...» «Жрецы Ильса пытаются разгневать новых богов. Они создали гомункулус, сделав так, чтобы он казался непосвященному наблюдателю молодой женщиной. Если бы гомункулуса погребли при закладке нового храма, святилище оказалось бы ослабленным. Гнев Саванкалы и Сабелии пересек бы пустыню. Разумеется, жрецы Ильса именно этого и добивались». «Мы, волшебники, и даже вы, Станзо, не приветствуем вмешательство в епархию богов и жрецов. Это может нарушить тонкое равновесие судьбы. Наша работа важнее, чем ублажение божеств, но сейчас мы вмешались».
1: «Но как же храм? Ведь жрецы должны были принести в жертву девственницу».
0: «Гомункулус пробудил бы гнев богов Ранкана, а настоящей девственницы нет». Когда возводили храм Ильса, жрецам потребовалось особо королевской крови, чтобы погрести ее под алтарем. Они захотели получить самую молодую и любимую принцессу. Королева сама была отчасти колдуньей. Она преобразила старого раба, чьи кости и ныне покоятся под алтарем.
1: «Значит, боги Илсига и Ренке равны?»
0: Человек в капюшоне засмеялся. «Мы заботимся о том, чтобы все боги Санктуария были одинаково неполноценны, дитя мое.
1: А что насчет меня? Литанде очень хотел, чтобы мое предприятие удалось.
0: Разве я не сказал, что наша и, следовательно, твоя цель осуществлена? Твое предприятие удалось, и мы заплатим тебе, как и обещала Марилла, чугунной наковальни. Она твоя. Дотронувшись до наковальни рукой, он исчез в клубе дыма.
2: Лира, с тобой все в порядке? Я слышал, как ты говорила с кем-то. Я похоронил девушку, а потом отправился на поиски тебя.
0: Вот наковальня.
2: Я не хочу вещь, доставшуюся таким путем.
0: Взяв девушку за руку, Доброва попытался вывести ее со двора.
2: «Я уже слишком дорого заплатила!» – крикнула Элира, вырываясь из его рук. «Возьми ее на базар, и мы забудем, что это вообще произошло! Никогда никому не говори об этом! Но не оставляй наковальню здесь, иначе все, что мы сделали, не будет иметь смысла!»
0: «Я никогда не смогу забыть твое лицо на мертвой девушке, на этой твари!» Лира молча смотрела на грязный двор. Подойдя к наковальне, Доброва стер с ее поверхности воду и грязь. Кто-то выбил на ней какой-то знак. О, он напоминает мне одну из твоих карт. Скажи мне, что она значит, я отнесу наковальню на базар. Девушка подошла к нему. На изношенной поверхности металла виднелся свежевыбитый улыбающийся лик хаоса.
1: Это старинный знак удачи у нашего народа, у Сданзо.
0: Доброва, похоже, не расслышал в ее голосе нот горечи и обмана. Его вера в Элиру подверглась испытаниям, но выстояла. Он взял в руки тяжелую и неудобную наковальню.
2: Что ж, само собой она не попадет домой, не так ли?
0: Взглянув на девушку, он тронулся с места. Прислонившись к стене, Элира быстро перебирала все вопросы, не перестававшие кружиться у нее в голове. Доброва снова окликнул ее с улицы. От базара их отделял весь город, но еще не было и полуночи. Не оглядываясь, Элира последовала за кузнецом.
3: Артур Кларк. «Безжалостное небо». В полночь до вершины Эвереста оставалось не более 100 ярдов. Она вставала впереди снежной пирамидой, призрачно-белой в свете восходящей луны. На небе не было ни облачка, и ветер, свирепствовавший несколько суток, почти совсем стих. На высочайшей точке Земли редко наступал такой мир и тишина. Они удачно выбрали время. «Пожалуй, даже слишком уж удачно», — подумал Джордж Харпер. Все прошло настолько гладко, что он испытывал чувство, похожее на разочарование. Собственно говоря, трудно было только незаметно выбраться из отеля. Администрация решительно возражала против самодеятельных ночных подъемов к вершине. Несчастный случай мог бы отпугнуть туристов. Но доктор Элвин не хотел, чтобы об их намерении стало известно. На то у него были веские причины, хотя он никогда не упоминал о них. И так уж появление одного из самых знаменитых ученых мира и бесспорно самого знаменитого калеки среди гостей отеля «Эверест» в разгар сезона вызвало немалое, хотя и вежливо замаскированное любопытство. Харпер отчасти удовлетворил его, намекнув, что они ведут замеры земного тяготения. И в какой-то мере это даже было правдой. Но в очень малой мере. Посторонний наблюдатель, который увидел бы, как Жюль Элвин с 50 фунтами оборудования за плечами неторопливо и уверенно поднимается к точке, находящейся в 29 тысячах футов над уровнем моря, никогда бы не заподозрил, что перед ним безногий калека. Жюль Элвин, родившийся в 1961 году, был одной из жертв талидомида. Продажа этого непроверенного успокоительного средства завершилась трагедией, появлением на свет более 10 тысяч людей с изуродованными конечностями. Элвин мог считать себя счастливцем. Руки у него были совершенно нормальными, а от постоянных упражнений стали намного более сильными, чем у большинства мужчин его возраста и сложения. Но вот ноги... В туторе он мог стоять и даже сделать несколько неуверенных шажков, однако и небольшая пешая прогулка была ему не по силам. Тем не менее, в эту минуту он находился в 200 шагах от вершины Эвереста.

0: Все началось более 3 лет назад из-за рекламного туристского плаката. Тогда Джорджу Харперу, младшему программисту отдела прикладной физики, были известны лишь внешний вид и репутация доктора Элвина. Даже те, кто работал непосредственно под руководством этого блестящего ученого, возглавлявшего научно-исследовательскую работу института, почти не знали его как человека. Физическая неполноценность и своеобразный склад ума словно отгораживали Жюля Элвина от обычных людей. Он не внушал ни любви, ни неприязни, а лишь восхищение и жалость. Зависти он ни у кого не вызывал. Харпер, всего несколько месяцев назад окончивший университет, не сомневался, что для доктора Элвина он существует только как фамилия в штатном расписании. Кроме него в отделе работали еще 10 программистов, намного старших по возрасту, и никто из них за все время работы в институте и 2 слов не сказал заместителям директора по научной части. И когда Харпера избрали в посыльные и отправили в кабинет доктора Элвина с папкой засекреченных документов, он полагал, что их беседа ограничится коротким «спасибо». Собственно, так оно и произошло. Но уже выходя из кабинета, Харпер вдруг увидел великолепную панораму высочайших гималайских вершин, занимавшую половину стены, и невольно остановился. Панорама была вделана в стену прямо напротив стола доктора Элвина, так что он видел ее всякий раз, когда поднимал голову. Харперу был хорошо известен этот ошеломляющий вид. Еще бы. Он ведь сам снимал ту же панораму, когда вместе с другими туристами стоял в благоговении на истоптанном снегу вершины Эвереста. Вон белый хребет Канченджунги, вздымающийся над облаками почти в 100 милях от высочайшей горы мира. Почти вровень с Канченджунгой, но гораздо ближе виднеется двойной пик Макалу. И совсем близко, на переднем плане, могучая громада Лхотзе, сосед и соперник Эвереста. Дальше, к западу, вниз, в долины, такие гигантские, что глаз не в силах объять их, устремляются хаотические потоки ледников Хумбу и Ронбу. С этой высоты трещины, покрывающие их поверхность, кажутся мелкими бороздками, но в действительности провалы в твердом, как железо, льду достигают 100 ярдов в глубину. Харпер смотрел на панораму, заново переживая прошлое, когда вдруг услышал позади себя голос доктора Элвина. «Вас заинтересовал этот вид? Вы там когда-нибудь бывали?»
1: «Да. Когда я окончил школу, родители взяли меня на Эверест. Мы прожили в отеле неделю и уже думали, что погода так никогда и не исправится. Но за день до нашего отъезда ветер улегся, и группа из 20 человек поднялась на вершину. Мы пробыли там час. Снимали друг друга и все вокруг». Доктор Элвин некоторое время молчал, словно взвешивая услышанное, а потом сказал голосом, в котором уже не ощущалось прежнего равнодушия. Он был теперь исполнен сдержанного волнения.
0: «Садитесь, мистер Харпер. Мне хотелось бы узнать кое-какие подробности». Испытывая некоторые недоумения, Харпер вернулся к креслу перед большим письменным столом, на котором царил идеальный порядок. В его восхождении на Эверест не было ничего необычного. Каждый год 1000 людей приезжали в отель «Эверест», и по меньшей мере 1/4 из них поднималась на вершину горы. Всего за год до этого была устроена пышная, широко разрекламированная церемония вручения памятного подарка 10-тысячному туристу, побывавшему на высочайшей вершине мира. Некоторые циники не преминули указать на удивительное совпадение. 10-тысячным туристам оказалась популярнейшая восходящая звезда телевидения. И все, что Харпер мог сказать доктору Элвину, тот без особого труда нашел бы в десятках справочников. В рекламных брошюрах отеля, например. Однако какой молодой честолюбивый ученый упустил бы такой случай произвести благоприятное впечатление на человека, от которого зависело так много? Харпер не был расчетливым карьеристом, но не принадлежал и к непрактичным мечтателям. Он начал говорить, сначала медленно, стараясь привести в порядок свои воспоминания.
1: Реактивный самолет доставляет вас в городок Намчи, расположенный милях в 20 от горы. Затем автобус везет вас по сказочно красивому шоссе в отель, который стоит над ледником Кхумбу на высоте 18 тысяч футов. Для тех, кому трудно дышать на такой высоте, в отеле имеются номера с нормальным давлением. Разумеется, в отеле есть свой штат врачей, и людям с плохим здоровьем номера не сдаются. 2 дня вы живете на особой диете, и только после этого вам разрешают дальнейший подъем. Сама вершина из отеля не видна, так как здание находится на склоне горы. Но все равно виды там открываются необыкновенные. Лхотзе и десяток других вершин. И нельзя сказать, что не испытываешь никакого страха, особенно ночью. Вверху почти все время воет ветер, а с ледника доносятся душераздирающие стоны. Это движется лед. Так и кажется, что среди гор бродят ужасные чудовища. Никаких особых развлечений в отеле нет. Любуешься пейзажем, отдыхаешь и ждешь, когда доктора дадут разрешение отправиться к вершине. В старину требовалось несколько недель, чтобы привыкнуть к разреженному воздуху. Ну а теперь для этого дают лишь 2 суток. Тем не менее, половина туристов, большей частью люди пожилые, считают, что им и такой высоты достаточно. Дальнейшее зависит от вашего опыта и от того, на какие расходы вы согласны пойти. Искушенные альпинисты нанимают проводников и совершают восхождение, пользуясь обычным снаряжением. Теперь это сравнительно нетрудно, и к тому же там повсюду устроены убежища. Такие группы, как правило, добираются до вершины, но из-за погоды по-прежнему никогда нельзя быть уверенным в успехе, и каждый год там погибают несколько человек. Средний турист выбирает более легкий путь. На самой вершине посадка воздушных машин строго запрещена, за исключением особых обстоятельств. Но вблизи гребня Нубдзе есть альпийская хижина, куда из отеля можно подняться на вертолете. От хижины до вершины всего 3 мили. И подъем для человека с некоторым опытом и в хорошей форме совсем не труден. Некоторые даже обходятся без кислорода, хотя это не рекомендуется. Сам я оставался в маске, пока не добрался до вершины. Там я ее снял, и оказалось, что дышится довольно легко. Вы пользовались фильтрами или газовыми баллонами? Молекулярными фильтрами. Они стали очень надежными и увеличивают концентрацию кислорода в 100 с лишним раз. Эти фильтры произвели в альпинизме настоящий переворот. Баллонов с сжиженным газом теперь никто не берет. Сколько времени занимает подъем? Весь день. Мы вышли на заре, а вернулись вечером. Прежние альпинисты этому не поверили бы. Но, конечно, мы вышли хорошо отдохнув и налегке. Дорога от хижины довольно проста, а на самых крутых склонах вырублены ступеньки. Как я уже говорил, подняться там может любой здоровый человек. Сказав это, Харпер готов был откусить себе язык. И как только он мог забыть, с кем разговаривает. Но он с такой ясностью вспомнил свое восхождение на высочайшую вершину Земли, заново пережил восторг и волнение тех часов, что на мгновение ему почудилось, снова стоит на одинокой, исхлестанной ветром пирамиде. На единственном месте в мире, на котором доктор Жюль Элвин никогда не будет стоять. Но тот как будто ничего не заметил. А может быть, он уже настолько свыкся с подобными бестактными промахами, что перестал обращать на них внимание. Но почему его так интересует Эверест? Возможно, именно из-за недоступности, решил Харпер. Эверест символизировал все, в чем ему было отказано судьбой еще при рождении.

И все же 3 года спустя Джордж Харпер остановился в каких-то 100 шагах от вершины и смотал нейлоновую веревку, дожидаясь, чтобы доктор Элвин его догнал. Они об этом никогда не говорили, но он знал, что ученый захочет первым ступить на вершину. Эта честь принадлежала ему по праву, и Харперу в голову не пришло бы ее у него оспаривать. «Все в порядке?» — спросил он, когда доктор Элвин поравнялся с ним. Вопрос был излишним, но Харпер испытывал непреодолимое желание нарушить окружавшее их великое безмолвие, словно они были одни в целом мире. Среди белого сверкания вершин нигде не было заметно ни малейших следов существования человека. Элвин рассеянно кивнул и прошел мимо, не спуская сияющих глаз с вершин. Он шел деревянной походкой, и его ноги, как ни странно, почти не оставляли следов на снегу. И все время, пока Элвин двигался, большой рюкзак, который он нес на спине, еле слышно гудел. Вернее было бы сказать, что не он нес рюкзак, а рюкзак нес его. Во всяком случае, 3/4 его веса. Пока доктор Элвин неторопливо, но уверенно приближался к своей когда-то недостижимой цели, он и все его снаряжение весили вместе лишь 50 фунтов. А если бы и это оказалось много, ему достаточно было повернуть ручку настройки, и он перестал бы весить даже фунт. Здесь, над залитыми лунным светом Гималаями, впервые было применено величайшее открытие 21 века. Во всем мире существовало только 5 экспериментальных левитаторов Элвина, и 2 из них находились здесь, на Эвере.

Хотя Харпер знал об их существовании уже 2 года и понимал принцип их устройства, Левви, как сотрудники лаборатории почти сразу же окрестили эти аппараты, все еще казались ему волшебством. Их аккумуляторы хранили достаточно энергии, чтобы поднять груз весом в 250 фунтов по вертикали на высоту в 10 миль, то есть намного больше, чем требовалось в настоящем случае. Цикл подъема и спуска можно было повторять практически бесконечно, потому что, взаимодействуя с гравитационным полем Земли, батареи разряжались при движении вверх и вновь заряжались при движении вниз. Поскольку ни один механический процесс не имеет 100% коэффициента полезного действия, каждый цикл сопровождался небольшой потерей энергии, но требовалось не менее сотни таких циклов, чтобы полностью разрядить аккумулятор.

Подниматься на гору, не ощущая большей части своего веса, было упоительно. Лямки тянули вверх, создавая ощущение, что люди подвешены к невидимым воздушным шарам, чью подъемную силу можно менять по желанию. Некоторая доля веса была им необходима, чтобы не оторваться от склона. И после нескольких экспериментальных проверок они пришли к выводу, что оптимальный вариант составляет 25% реального веса. Благодаря левитатору идти по крутизне было так же легко, как по горизонтальной поверхности. Несколько раз они снижали свой вес почти до нуля, чтобы взобраться по отвесному обрыву, цепляясь руками за неровности скалы. Это, пожалуй, было самым трудным и требовало неколебимой веры в левитатор. Нужно было немалое усилие воли, чтобы висеть вот так в воздухе, без опоры, если не считать тихо гудящего аппарата за спиной. Но уже через несколько минут ощущение полной свободы и власти над высотой заглушило всякий страх. Ведь человеку наконец-то удалось осуществить мечту, которую он лелеял с незапамятных времен.

Несколько недель назад кто-то из сотрудников библиотеки отыскал в стихотворении начала 20 века строку, которая очень точно выражала сущность этого открытия. «Спокойно взмыть в безжалостное небо». Даже птицы не обладали такой властью над шестым океаном. С этой минуты и воздух, и космическое пространство были окончательно побеждены. Левитатор сделал доступными самые высокие и дикие горы Земли, как за полвека до этого акваланг открыл перед человеком морские глубины. Как только аппарат пройдет испытание и будет налажено дешевое массовое производство, все стороны человеческой цивилизации претерпят решительные изменения. Новые виды транспорта вытеснят все прежние. Космические полеты станут не дороже обычных полетов в воздухе. Все человечество поднимется в небеса. Перемены, которые за 100 лет до этого принесло изобретение автомобиля, могли служить лишь слабым предзнаменованием того, что должно было произойти теперь. Но Харпер был убежден, что в это мгновение своего одинокого триумфа доктор Элвин ни о чем подобном не думал. Позже мир будет прославлять его, а возможно и проклинать, но для него ничто не могло сравниться с сознанием, что он сейчас стоит на высочайшей точке Земли. Это была подлинная победа разума над природой, блестящего интеллекта над слабым искалеченным телом. Эта мысль затмевала все остальные.

0: Харпер поднялся к Элвину на снежную площадку усеченной пирамиды, и они обменялись церемонным рукопожатием, которого, казалось, требовала эта минута. Но оба молчали. Радость свершения. Величественная панорама могучих вершин, вздымавшихся всюду, насколько хватало глаз, делали все слова ненужными и мелкими. Харпер, блаженно опираясь на лямки, медленно обводил взглядом горизонт, мысленно перебирая названия знакомых великанов. Макалу, Лхотзе, Барунзе, Чоойю, Канченджунга. Сколько этих пиков до сих пор оставалось непокоренными? Ну, левитатор скоро изменит все это. Конечно, многие будут против. Но ведь в 20 веке тоже были альпинисты, считавшие шулерством использование кислорода. Было трудно поверить, что когда-то люди пытались брать эти высоты без помощи каких-либо аппаратов, лишь после нескольких недель акклиматизации. Харпер вспомнил Мэллори и Ирвина, чьи неразысканные тела, возможно, лежали где-то совсем близко. За его спиной кашлянул доктор Элвин. «Идемте, Джордж», — сказал он. Голос его звучал глухо из-за кислородного фильтра. «Нам нужно вернуться, пока нас не хватились». Молча простившись с теми, кто первым поднялся сюда, они спустились с вершины и пошли вниз по пологому склону. Теперь вокруг было уже не так светло, как всего несколько минут назад. Лунный диск то и дело заволакивали быстро несущиеся в вышине облака, и временами темнело настолько, что трудно было находить дорогу. Харперу эта перемена погоды не понравилась, и он подумал, не лучше ли им будет направиться к ближайшему убежищу, чем прямо к альпийской хижине. Но доктору Элвину он ничего не сказал, чтобы напрасно его не тревожить. Теперь они шли по узкому карнизу. С одной стороны была черная тьма, с другой слабо мерцали вечные снега. Харпер невольно подумал, что попасть здесь в буран было бы страшно. Едва он подумал об этом, как на них внезапно обрушился ураганный ветер. Он с воем налетел неизвестно откуда, словно гора все это время втайне накапливала силы. Сделать они ничего не могли. Они и без левитатора все равно были бы сбиты с ног. В одно мгновение ветер сбросил их в черную пустоту. Они не имели ни малейшего представления о глубине пропасти. Харпер принудил себя взглянуть вниз, но ничего не увидел. Хотя ветер, казалось, увлекал его в почти горизонтальном направлении, он понимал, что падает, но только скорость его падения замедлялась в соответствии с его уменьшенным весом. Но и такой скорости было более чем достаточно. Если им предстоит упасть с высоты 4000 футов, то обстоятельство, что ее можно считать равной всего 1000, вряд ли послужит им большим утешением. Харпер еще не успел испугаться. Для этого будет время, если он уцелеет. И почему-то больше всего его тревожила мысль, что будет разбит драгоценный левитатор. Он совсем забыл про своего спутника. Ведь в такие мгновения сознание способно сосредотачиваться только на чем-то одном. Внезапный рывок нейлоновой веревки сначала вызвал у него растерянность. Но тут он увидел доктора Элвина, который вращался вокруг него на другом конце веревки, точно планета вокруг Солнца. Харпер сразу вернулся к действительности и сообразил, что следует делать. До его оцепенения вряд ли длилось больше ничтожной доли секунды.
1: «Доктор!» — крикнул он. «Включите аварийный подъем!»
0: Сам он тем временем нащупал пломбу на контрольной панели, сорвал ее и нажал на кнопку. И сразу же аппарат загудел, как рой рассерженных пчел. Харпер почувствовал, как лямки впиваются в его тело, стараясь увлечь его вверх, в небо, от невидимой смерти внизу. В его мозгу огненной строчкой вспыхнули цифры. 1 киловатт поднимает 250 фунтов на 3 фута в секунду, а аппарат способен преобразовывать энергию тяготения с максимумом в 10 киловатт, хотя не дольше, чем минуту. Таким образом, учитывая, что вес его уже уменьшился в четверо, он должен был подниматься со скоростью более 100 футов в секунду. Доктор Элвин замешкался и не сразу нажал аварийную кнопку, но вот и он начал подниматься. Теперь все решали секунды. Успеют ли они подняться, прежде чем ветер швырнет их о ледяную стену Лхо-Дзе, до которой оставалось не больше 1000 футов? Они ясно различали залитый лунным светом обрыв в снежных разводах. Определить свою скорость точно они не могли, но во всяком случае она была не меньше 50 миль в час. Даже если они не разобьются насмерть сразу, избежать тяжелых повреждений им не удастся. А здесь, в капкане неприступных гор, это было равносильно смерти. Но в тот момент, когда удар о ледяные скалы казался неизбежным, их подхватил и потащил вверх вертикальный поток воздуха. Они пронеслись над каменной грядой на утешительной высоте минимум 50 футов. Это было похоже на чудо, но Харпер тут же понял, что своим спасением они обязаны простому закону аэродинамики. Ветер не мог не устремиться вверх, чтобы миновать гору. У противоположного склона он опять ринется вниз. Но это уже не имело значения, так как горизонт впереди был чист. Теперь они неторопливо плыли под рваными тучами. Хотя скорость их осталась прежней, вой ветра внезапно замер, так как они неслись вместе с ним в пустоте. Сейчас они могли даже переговариваться через разделявшие их 30 футов. «Доктор Элвин!» — окликнул ученого Харпер. «Как вы?»
2: «Прекрасно, Джорджи!» — невозмутимо ответил тот. «Что будем делать дальше?»
1: «Надо прекратить подъем! Если мы поднимемся выше, то нам нечем будет дышать даже с фильтрами!»
2: «Да, конечно. Попробуем уравновеситься!»
0: Гневное гудение аппаратов сменилось еле слышным жужжанием. Выключив аварийную систему, они некоторое время крутились на своей нейлоновой веревке. Наверху оказывался то один, то другой, но в конце концов им удалось принять устойчивое положение. К этому моменту они уже находились на высоте около 30 тысяч футов и могли считать себя в полной безопасности, если только выдержат левитаторы, которые после такой перегрузки вполне могли отказать. Неприятности, по-видимому, начнутся, когда они попробуют спуститься вниз.

Что же случилось с отважными учеными? Далее вы узнаете в следующей части «Модели для сборки» на Радио Энергия. Мы знакомимся с рассказом Артура Кларка «Безжалостное небо».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Артур Кларк. «Безжалостное небо». Окончание.

0: Еще никому в истории не доводилось встречать такого странного рассвета. Хотя доктор Элвин и Харпер устали и совсем окоченели, а каждый вздох в разреженном воздухе царапал горло, точно наждачная бумага, они забыли обо всем, едва на востоке за зубцами вершин разлилось первое смутное сияние. Звезды таяли, но одна продолжала блестеть почти до самого восхода солнца. Самая яркая из космических станций — Тихоокеанская 3, парящая в 22 тысячах миль над Гавайскими островами. Затем из моря безымянных пиков поднялось солнце, и в Гималаях наступил день. Впечатление было такое, словно они наблюдали восход солнца на Луне. Сначала лучи озарили вершины лишь самых высоких гор, а долины по-прежнему заполняла чернильная чернота. Потом граница света медленно и неуклонно поползла вниз по скалистым склонам, и день наступил повсюду в этом суровом неприступном крае. Теперь внимательный взгляд уже мог различить признаки человеческой жизни. Кое-где в долинах велись узкие дороги, там, где прятались деревушки, поднимались струйки дыма, поблескивали черепичные крыши монастыря. Мир внизу пробуждался, не подозревая, что на него смотрят два наблюдателя, чудесным образом вознесенные на высоту 15 тысяч футов над ним. По-видимому, ночью ветер несколько раз менял направление, и Харпер не имел ни малейшего понятия о том, где они теперь находятся. Он не различал ни одного знакомого ориентира и не знал даже Непал под ними или Тибет. Они могли находиться где угодно в радиусе 500 миль от Эвереста. Прежде всего, необходимо было выбрать место для приземления, причем безотлагательно, потому что их быстро несло к хаосу вершины ледников, где вряд ли можно было рассчитывать на помощь. С другой стороны, если бы они внезапно спустились с неба на глазах неграмотных и суеверных крестьян, это могло бы кончиться для них довольно плохо.
1: «Нельзя ли нам спускаться побыстрее?» — сказал Харпер. «Мне не слишком нравится хребет, которому нас несет».
0: Его слова будто затерялись в окружающей пустоте. Хотя доктор Элвин находился всего в 10 футах сбоку, Харперу вдруг показалось, что его голос не доносится до ученого. Но через 2-3 секунды тот неохотно кивнул. «Боюсь, вы правы. Но я не уверен, что у нас что-нибудь выйдет при таком ветре. Не забывайте, спускаться мы должны медленнее, чем поднимались». Так оно и было. Аккумуляторы заряжались в 10 раз медленнее, чем разряжались. И при стремительной потере высоты аккумуляторы получали бы гравитационную энергию так интенсивно, что батареи перегрелись бы, а это могло привести к взрыву. Недоумевающие тибетцы или непальцы решили бы, что видят огромный болид. И никто бы так никогда и не узнал, какая судьба постигла доктора Жюля Элвина и его подающего надежды молодого помощника. До земли осталось 5000 футов. Харпер с секунды на секунду ожидал взрыва. Они падали быстро, но все же недостаточно быстро, и вскоре им предстояло затормозить, чтобы смягчить удар в момент приземления. В довершении всего они совершенно не учли скорости ветра у поверхности земли, а он там дул опять почти с ураганной силой. Под ними точно призрачные знамена реяли вихри снега, сорванного со скалистых склонов. Пока они двигались вместе с ветром, они не замечали его силы. А теперь им вновь приходилось покидать податливую воздушную стихию и встретить твердую неподатливость камня. Ветер гнал их в узкое ущелье. Подняться выше они уже не могли, и им оставалось только одно — найти место, более или менее подходящее для приземления. Ущелье сужалось с грозной быстротой. Оно превратилось в глубокую расселину, и каменные обрывы проносились мимо со скоростью около 40 миль в час. Временами невидимые завихрения бросали их то вправо, то влево, и несколько раз им только чудом удалось избежать удара о каменный выступ. Когда они оказались всего в 2-3 ярдах над карнизом, покрытым мягкими сугробами,
1: Харпер чуть было не нажал рукоятку, которая отделяет левитатор от лямок. Но это значило бы попасть из огня, да в полымя. Благополучно приземлившись на этом уступе, они оказались бы в ловушке без всякой помощи. Но даже и теперь Харпер не ощущал страха. Происходящее воспринималось как увлекательный сон. Еще немного, и он проснется в своей постели. Не может быть, чтобы этот сумасшедший полет был реальностью.
2: «Джордж!» — крикнул доктор Элвин. «Попробуем зацепиться вон за ту скалу!»
1: В их распоряжении оставалось лишь несколько секунд. Они сразу принялись вытравливать нейлоновую веревку так, что она провисла между ними, почти задевая снег. Прямо впереди торчал высокий камень, а широкий сугроб за ним обещал относительно мягкое приземление. Веревка скользнула вверх по камню и, казалось, должна была вот-вот достичь его верхушки, но тут она зацепилась за острый выступ. Харпер почувствовал страшный рывок. Его закрутило, как камень в проще. «Неужели снег может быть таким жестким?» — подумал он, увидел ослепительную вспышку и провалился в черное небытие.

Он сидел в университетской аудитории. Преподаватель что-то говорил знакомым голосом, который почему-то казался чужим в этой обстановке. Он лениво, словно сквозь сон, перебрал в уме фамилии всех своих университетских профессоров. Нет, не может быть, чтобы кто-то из них. Тем не менее, он очень хорошо знает этот голос. И, несомненно, это лекция. Еще в юности я понял, что эйнштейновская теория гравитационного поля неверна. Принцип эквивалентности, несомненно, опирался на ложную предпосылку. Из него вытекало, что между проявлениями силы тяготения и ускорением невозможно провести различие. Но это же явная ошибка. Можно создать однородное ускорение, но однородное гравитационное поле невозможно, поскольку оно подчиняется закону обратных квадратов и, следовательно, должно меняться даже на очень коротких расстояниях. Таким образом, можно было бы без труда разработать способ их развлечения. И это подсказало мне... Смысл этих тихих слов не доходил до сознания Харпера, словно рядом разговаривали на незнакомом языке. Однако он смутно ощущал, что должен был бы их понимать, только ему не хотелось напрягаться. Да и вообще, сперва следовало разобраться, где он находится. Кругом царил непроницаемый мрак. А может быть, он ослеп? Харпер замигал, и это ничтожное усилие отдалось в голове такой ломящей болью, что он вскрикнул. «Джордж, как вы себя чувствуете?» «Ну, конечно же!» Это был голос доктора Элвина, который негромко с кем-то разговаривал в темноте. «Но с кем?» «У меня невыносимо болит голова и колет в боку, когда я пробую пошевелиться. Что случилось? Почему так темно?» «У вас, по-видимому, сотрясение мозга и, вероятно, сломано ребро. Вам вредно разговаривать. Вы пролежали без сознания весь день. Сейчас уже снова ночь. Мы в палатке, и я экономлю батареи». Когда доктор Элвин зажег фонарь, Харпер даже зажмурился. Таким ярким показался ему свет. Он увидел блестящие стенки маленькой палатки. Как хорошо, что они захватили с собой альпинистское снаряжение на случай, если задержатся на Эвересте. Но, возможно, это только продлит их агонию. Он с удивлением подумал, как же ученый и коллега без посторонней помощи сумел распаковать их рюкзаки, поставить палатку и втащить его внутрь. Вокруг были аккуратно уложены и расставлены аптечки первой помощи, банки с концентратами, канистры с водой, крохотные баллончики для портативной газовой плитки. Только громоздких батарей левитатора нигде не было видно. Вероятно, доктор Элвин оставил их снаружи, чтобы не загромождать палатку. «Когда я очнулся, вы с кем-то разговаривали», — сказал Харпер. «Или я бредил?» Хотя на лицо Элвина ложились отблески от стен палатки, мешая уловить его выражение, Харперу показалось, что ученый смутился. И сразу же понял, почему. Лучше бы ему не задавать этого вопроса. Доктор Элвин не верил, что они сумеют спастись, и диктовал на пленку подробности своего открытия на тот случай, если их тела будут когда-нибудь найдены. Но прежде чем ученый успел ответить, Харпер быстро переменил тему. «Вы вызывали спасательную службу?» «Пытаюсь каждые полчаса, но, боюсь, гора нас экранирует. Я их слышу, а они меня нет». Элвин взял маленький приемник-передатчик, служивший также диктофоном, который обычно носил на запястье, а теперь для удобства снял и включил его. «Спасательный пост номер 4 слушает», — донесся слабый механический голос. «Прием! Прием!» Во время 5-секундной паузы Элвин нажимал на кнопку сигнала бедствия, потом отпустил ее. «Спасательный пост номер 4 слушает. Прием! Прием!» Они выждали минуту, но пост не сообщил, что их сигнал принят. Что же, подумал Харпер, теперь поздно упрекать друг друга.
Дрейфуя над горами, они несколько раз собирались вызвать общеземную спасательную службу, но отказались от этой мысли. Отчасти потому, что это не имело особого смысла, пока их нес ветер, но главное, им хотелось избежать нежелательной шумихи. Задним числом, конечно, легко быть умным. Но кто мог предположить, что они угодят в такое место, откуда нельзя будет связаться даже с ближайшим спасательным постом? Доктор Элвин выключил передатчик, и теперь в палатке было слышно только, как ветер свистит в ущелье, которое для них оказалось двойной ловушкой. Ни выбраться из него самостоятельно, ни вызвать помощь они не могли. «Не тревожьтесь», — сказал наконец доктор Элвин. «Утром мы что-нибудь придумаем. А до тех пор мы ничего предпринять не можем. Разве что устроиться поудобнее. Ну-ка, выпейте немножко горячего бульона, и вам сразу станет легче». Через несколько часов головная боль Харпера совсем прошла. Правда, ребро было почти, наверное, сломано. Но Харпер обнаружил, что оно перестает ныть, если лежать спокойно на другом боку и не шевелиться. В целом, он теперь чувствовал себя не так уж плохо. За эти часы Харпер успел отчаяться. Потом он проникся ненавистью к доктору Элвину, а заодно и к себе. Какого черта ему понадобилось участвовать в этой сумасшедшей авантюре? Но все это осталось позади, и он не засыпал только потому, что продолжал обдумывать различные планы спасения. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Ветер снаружи почти утих, и было уже не так темно от того, что взошла луна. Разумеется, проникнуть глубоко в расселину ее лучи не могли, но на палатку падали отблески от снега на склонах. Сквозь ее прозрачные теплоизолирующие стенки просачивался смутный свет. Во-первых, сказал себе Харпер, никакая непосредственная опасность им не угрожает. Еды у них хватит, по крайней мере, на неделю, а водой они обеспечены, вон сколько вокруг снега. Дня через два, если его ребро подживет, они смогут снова начать воздушную прогулку, которая, надо надеяться, кончится более удачно. Где-то неподалеку раздался странный мягкий хлопок, и несколько секунд Харпер недоумевал, пока не сообразил, что это с верхнего уступа сорвался снег. Ночная тишина была такой нерушимой, что Харперу казалось, будто он слышит биение собственного сердца, а ровное дыхание его товарища звучало неестественно громко. Странно, как легко нас отвлекают всякие пустяки. Он снова заставил себя вернуться к планам спасения. Даже если он и не сумеет встать, доктор Элвин может отправиться за помощью сам. Шансы на успех в данном случае у одного были не меньше, чем у двоих. Вновь раздался странный мягкий хлопок, на этот раз как будто ближе. Харпера вдруг удивило, что снег осыпается в такую холодную безветренную ночь. Оставалось только надеяться, что они не окажутся на пути лавины. Конечно, он не успел как следует разглядеть уступ, на который они опустились, а потому не мог решить, насколько реальна такая опасность. Он подумал, не разбудит ли доктора Элвина, который без сомнения успел все рассмотреть, пока ставил палатку. Но тут же решил этого не делать. Если им действительно грозит лавина, они все равно обречены. Лучше вернуться к главной задаче. А не прикрепить ли передатчик к одному из левитаторов и не послать ли его вверх? Сигнал, конечно, будет принят, едва левитатор поднимется над ущельем, и спасатели найдут их через несколько часов или, в худшем случае, через несколько дней. Правда, при этом они лишатся одного левитатора, и если почему-либо сигнал не будет принят, положение их станет значительно хуже. Но, тем не менее... Что это? Теперь до него донесся не мягкий хлопок снега, а постукивание камешков о камешки. Камешки же сами собой в движение не приходят. «У тебя разыгралось воображение», — сказал себе Харпер. «Ну кто будет в глухую ночь разгуливать по гималайским ущельям?» Но во рту у него внезапно пересохло, а по спине забегали мурашки. Нет, он бесспорно что-то слышал, и нечего себя успокаивать. «Да чего шумно дышит доктор Элвин?» Совершенно невозможно расслышать, что происходит снаружи. А может быть, недремлющее подсознание и во сне предупредило его об опасности? «Черт побери, опять ты фантазируешь!» Снаружи с

0: описано надежным очевидцем. Почти весь мир был убежден, что Йети лишь миф. И столь скудные доказательства, как следы на снегу или лоскутки кожи, хранящиеся в дальних монастырях, не могли поколебать этого убеждения. Но гималайские горцы оставались при своем мнении. И Джордж Харпер начал опасаться, что правы были горцы, а не весь остальной мир. Затем, когда протекло несколько долгих секунд, а все оставалось спокойно, его страх начал понемногу проходить. Наверное, у него от бессонницы возникают слуховые галлюцинации. И он заставил себя вновь вернуться к планам спасения. И уже успел снова углубиться в эти мысли, как вдруг о палатку ударилось какое-то тяжелое тело. Харпер не завопил во всю мощь только потому, что у него от ужаса перехватило дыхание. Он был не в силах пошевельнуться. Затем он услышал, как в темноте рядом с ним сонно заворочился доктор Элвин. «Что такое?» – пробормотал ученый. «Вам нехорошо?» Харпер почувствовал, что Элвин перевернулся на другой бок и понял, что тот нащупывает фонарь. Он хотел прошептать «Ради бога, не двигайтесь!», но не мог выдавить из своего пересохшего горла ни звука. Раздался щелчок, и на одну из стенок палатки лег яркий кружок света от фонаря. Эта стенка прогибалась внутрь, словно на нее давила какая-то тяжесть. В центре выпуклости было нетрудно угадать очертания не то руки со скрюченными пальцами, не то когтистой лапы. Она находилась всего в 2 футах над землей, словно неведомый пришелец теребил ткань палатки, стоя на коленях. Свет, по-видимому, его испугал, потому что когтистая лапа мгновенно исчезла, и стенка вновь натянулась. Раздалось глухое сердитое ворчание, и на долгое время наступила полная тишина. Харпер с трудом перевел дух. Он ожидал, что в стенке вот-вот появится зияющая прореха, и на них из темноты ринется нечто невыразимо ужасное. И он чуть истерически не вскрикнул, когда вместо треска рвущейся ткани откуда-то сверху донесся еле слышный посвист поднявшегося на мгновение ветра. Затем последовал знакомый, почти домашний звук. Это зазвенела пустая консервная банка, ударившаяся о камень, и почему-то напряженность немного спала. Харпер, наконец, смог заговорить, а вернее, сипло прошептать.
1: «Он отыскал наши консервы! Может, теперь он уйдет?»
0: Словно в ответ послышалось рычание, в котором чувствовались разочарование и злость. Затем раздался удар и грохот катящихся банок. Харпер вдруг вспомнил, что все их продовольствие было в палатке, а снаружи валялись пустые жестянки. Это его не обрадовало. Он от всего сердца пожалел, что они не взяли примера с суеверных горцев и не оставили снаружи подношения богам или демонам, бродящим по этим вершинам. И тут произошло нечто настолько внезапное и неожиданное, что он сообразил, в чем было дело, только когда все кончилось. Раздался скрежет, словно по камням протащили что-то металлическое, потом знакомое жужжание и удивленное фырканье. И затем душераздирающий вопль ярости и ужаса, который начал стремительно удаляться, все выше и выше в небо. Этот замирающий звук вызвал в памяти Харпера давно забытую картину. Однажды ему довелось посмотреть старинный, начало 20 века, фильм, посвященный истории воздухоплавания. В этом фильме было несколько страшных кадров, рассказывавших о первом полете дирижабля. Выводившие его из ангара рабочие отпустили канаты не все вместе, и тех, кто замешкался, дирижабль мгновенно увлек за собой в вышину. Несколько минут они беспомощно болтались под ним, цепляясь за канаты, а затем уставшие пальцы разжались, и они один за другим попадали на землю. Харпер ждал далекого глухого удара о камни, но удар так и не раздался. Тут он услышал, что доктор Элвин повторяет снова и снова. «Я связал левитаторы вместе. Я связал левитаторы.

Левитаторы вместе. Харпер был настолько ошеломлен, что это его даже не встревожило. Он испытывал только досаду. Ведь теперь он так никогда и не узнает, кто рыскал вокруг их палатки в смутном мраке гималайской ночи.

0: День начинал клониться к вечеру, когда в ущелье спустился горный спасательный вертолет, который вел скептик Сик, подозревавший, что все это подстроил какой-то изобретательный шутник. Когда вертолет приземлился в центре поднятого им снежного вихря, доктор Элвин, одной рукой цепляясь за столбик палатки, отчаянно замахал машине. Узнав ученого, вертолетчик испытал что-то похожее на благоговейный ужас. «Значит, это правда! Ведь иначе Элвин никогда бы не очутился тут!» И, следовательно, все, что сейчас летает в земной атмосфере и за ее пределами, с этой минуты устарело, как древние колесницы. «Слава Богу, что вы нашли нас!» – прочувствованно сказал ученый. «Но как вы добрались сюда так быстро?»
1: «За это можете поблагодарить радиолокаторную сеть слежения и телескопы орбитальных станций. Мы бы добрались сюда и раньше, только сначала думали, что это какой-то розыгрыш».
0: «Не понимаю».
1: «А что бы вы сказали, доктор, если бы кто-нибудь сообщил, что дохлый гималайский снежный барс, запутавшийся в какой-то сбруе, болтается на высоте в 90 тысяч футов, не взлетая выше и не падая?»
0: Джордж Харпер на своей постели в палатке принялся хохотать, не обращая внимания на боль, которую причинял смех. Доктор всунул голову внутрь и обеспокоенно спросил: «Что случилось?»
2: «Ничего. О, я просто задумался над тем, как мы снимем оттуда бедную животину, чтобы она не создавала угрозы для воздушного транспорта».
0: «Ну, отправим туда кого-нибудь на левитаторе, чтобы он нажал на кнопки. Возможно, надо будет ввести радиоконтроль для всех аппаратов». Голос доктора Элвина замер на полуслове. Ученый был уже далеко отсюда, углубившись в расчеты, которым предстояло изменить судьбу многих миров. Ибо он возвращал человечеству свободу, утраченную давным-давно, когда первые амфибии покинули свою невесомую подводную родину. Битва с тяготением, длившаяся миллиард лет, была выиграна.

Эдвард Дансейни. Из сборника «Рассказы сновидцы». «Водоворот». Спустившись как-то раз на песчаный берег Великого моря, увидел я водоворот, который лежал ничком, подставив крылья свои под солнечные лучи. «Кто ты?» — спросил я его. И он ответил: «Мое имя Нузгуана, губитель судов. Я пришел сюда из пролива на магическом океане. Обычай мой — приводить в волнение моря. Это я гнал Левиафана, когда тот был еще молод и силен. Часто он проскальзывал у меня между пальцами и укрывался в зарослях буйных водорослей, что росли в сумраке на самом дне морском, под бушующими наверху штормами. В конце концов, я поймал и укротил его. С тех пор я сижу в засаде между двух утесов в глубинах океана, стерегу проход через пролив, дабы не пропустить ни один корабль, пустившийся на поиски дальних морей. Лишь так покажутся упругие белые паруса на высоких мачтах. Лишь только корабль покинет залитую солнцем гладь знакомых морей и, обогнув утес, войдет в темноту пролива, поднимаюсь я с океанского дна, слегка пригнувшись, набираю воду пролива полными горстями и швыряю ее над головой. Но корабль летит вперед под песню матросов, и эта песня об островах заполняет гулом далеких городов пустынное море. Но тут внезапно появляюсь я верхом на волне и, преградив путь, вздымаю над головой воды пролива. Я тащу корабль все ниже и ниже к своим ужасным ногам, а в ушах у меня сквозь грохот волн раздается последний вопль корабля. Ибо в то самое мгновение, когда я увлекаю корабли на дно океана и сминаю их своими губительными ступнями, они издают последний вопль, и с ним уходит жизнь матросов и исторгается душа корабля. В последнем вопле кораблей звучит песнь матросов со всеми их надеждами и любовью, шелестом ветра в траве и деревьях, что слышали они в лесу много лет назад, и со струями дождя, под которыми они росли, с душой высокой сосны или могучего дуба. Все это заключено в последнем вопле обреченного судна. И в этот миг должно было бы пожалеть высокий корабль. Но чувство жалости дано лишь человеку, который сидит в уютном доме у камина и рассказывает страшные истории долгими зимними вечерами. Тому же, кто свершает волю богов, жалость недоступна, и я, крепко схватив корабль, тащу его к груди, а потом ниже, еще ниже, так что мачты оказываются на уровне моих колен, ниже и ниже тащу его, пока вымпелы и флажки не затрепещут у моих лодыжек. Тогда я, Нузуана, губитель судов, поднимаю ногу и начинаю утаптывать все эти доски, и только жалкие обломки поднимаются на поверхность пролива. Память о матросах и о тех, кого они любили, медленно опускается на дно пустынных, как прежде, морей. Лишь раз в столетие, всего на один день, прихожу я на песчаный берег, чтобы отдохнуть и подсушить крылья свои на солнце. И высокие корабли могут пройти через никем не охраняемый пролив, чтобы найти счастливые острова. Возвышаются счастливые острова посреди улыбчивых, залитых солнцем дальних морей. Там матросы обретают счастье, ибо им уже нечего желать. А что возжелают они, то получат. Ибо нет там всепожирающего времени со стремительным бегом часов. Нет бедствий, что исходят от богов и от людей. На этих островах души матросов воспаряют каждую ночь над миром, дабы отдохнуть от бесконечных странствий по морям, увидеть вновь далекие родные холмы и фруктовые сады на залитых солнцем равнинах, вернуться к неспешной беседе с душами древних. Но на заре грезы с содроганием взмывают вверх и, трижды облетев вокруг счастливых островов, устремляются в мир людей и следуют за душами моряков, подобно тому, как вечером за многоголосой стаей грачей летит, едва шевеля крылами, величавый журавль. На душу ожидает по возвращении пробудившееся тело, которому придется нести тяжкие дневные труды.
Таковы счастливые острова, куда немногим удалось добраться, и лишь на краткий миг допускаются туда странствующие тени. Но дольше, чем нужно мне для обретения прежней силы и ярости, я отсутствовать не могу. И на востоке солнца, ощутив, что руки мои сильны, а ноги способны твердо стоять на дне океана и легко сгибаются в коленях, возвращаюсь я, дабы вновь вступить во владение водами пролива и сторожить проход к дальним морям еще 100 лет. Потому что боги ревнивы и не хотят, чтобы люди добирались до счастливых островов и обретали счастье. Ибо у богов счастья нет.

Семь разговоров в Атлантиде. Повесть. Далеко от них живут атланты, полудикие эгипаты, блемийцы, гомфасаны.

0: Ленинской сатиры и гемонтопода. Если верить писателям, атлантам чужды человеческие обычаи. Они не называют друг друга по именам, смотрят на восход и заход солнца, как на гибель для них самих и их полей, ужасно проклинают его и не видят во сне того, что остальные смерть. Плиний старший. Когда, не будучи уже в силах выносить настоящее свое счастье, они развратились, и тому, кто в состоянии это различать, они казались людьми порочными, потому что из благ наиболее драгоценных губили именно самые прекрасные. На взгляд же тех, кто не умеет распознавать условия истинно блаженной жизни, они в этом-то преимущественно времени были вполне безупречны и счастливы, когда были преисполнены духа корысти и силы. Платон.
1: Итак, вы уверены, что рассказ мальчика не игра воображения?
0: Да, уверен.
1: Да ведь могло же быть, что он начитался разных фантазий и все это увидел во сне.
0: Нет, я этого не думаю.
2: Профессор чуть улыбается.
0: Ю. Шпаков. Это было в Атлантиде. Глава первая.
3: Кто будешь?
0: Да из какой страны будешь?
3: Мать и отец твои на имя кто?
0: Как сюда к воротам попал?
3: Зовусь именем Главк из заморской страны.
0: Матери и отца не помню, добрые люди воспитали и к делу пристроили, а прислан сюда неким незнакомцем.
3: Как же ты моря переплыл, мосты миновал, неподкупную стражу подкупил?
0: А никак не миновал.
3: Повернул он меня три крата и велел зажмуриться, а когда разожмурился, вот он уже и ты передо мной в воротах стоишь. Ты, кстати, на имя кто будешь?
0: Никак не зовут.
4: Как это никак? У нас всех как-нибудь не зовут.
0: Бывает, имя так себе, срамота, а все равно зовут.
4: Рабам и тем клички дают для удобства.
3: Может, и ты раб? Что ж мне с тобой тогда речи вести? Я и так без речей пойду.
5: Эх!
3: Ну вот что, прошел? Или не очень?
0: Ага, не больно-то прошел.
3: У нас больно-то не расходишься. Болит лоб-то?
5: Ой, болит. Кто ж мне путь-то застит? Нету ничего.
0: Может, тонкую бечевку натянули?
3: Не бечевку. Никакую не бечевку. А валяется тут поперек дорожки одно словечко, оно и не пускает.
4: Так бы и сказал, что заклято.
3: Да не заклято, а поперек лежит, пройти не велит.
4: Ну что, берешь речи про раба обратно?
3: Беру, беру. Нет, не так. Говори, не раб.
4: Не раб, но человек ворот.
3: Не раб, не раб, но человек ворот.
4: Вот так-то лучше.
5: А что ж ты мне имени назвать не хочешь?
4: Нету имени.
3: И не надо, говори, зачем пришел.
4: Пришел с товаром.
3: Торговать пришел. Минец по-нашему.
4: У нас товар, у вас, говорят, купец.
3: Где же товар? Не вижу такого. Руки пустые, ноги босые.
6: В голове товар. Царю несу вашему.
3: Царя у нас нет, а у нас вот кто зато есть. Держатель тверди до моря.
6: И держит?
3: Еще как держит. Топника ногой. Не проваливается? Вот и хорошо. Держит. Куда он денется?
5: А у нас, говорят, калям-бубу землю держит на каменных руках.
3: Глупости у вас говорят.
6: Подумай сам хорошенько. Как же может калям-бубу землю держать, да еще море в придачу, а?
3: Замучается?
6: Не замучается, он бог.
3: Не знаю, не знаю такого бога.
6: Ну и плохо, что не знаешь. А вот если бы ты знал да приносил ему жертвы почаще, он бы к тебе мироволил. Не торчал бы ты тогда у ворот на солнце.
3: Сплевань. У нас про него гадину круглую не поминают, а если и поминают, так сплевывают.
5: Как же так? Оно ж священное. Оно же у калям-бубу из пуза выскочило, а за ним два арбуза. Без него, говорят, никакой жизни нет, одна тоска.
3: От него никакой жизни нет.
6: Это точно. Да вскочит, да свалится, зараза.
5: А вот есть страна, где река Нил. Да там солнце сильно уважают и богом зовут.
3: Дураки вот и зовут. Знаем мы эту вашу страну. Нету ее больше.
4: как же нету? 3 года назад оттуда купец приезжал, финики продавал.
1: Его за это еще дети неразумные финикийцам дразнили, хотя никакой он не финикиец.
4: Чего 3 года назад приезжал?
1: А 3 года?
4: Какого такого года?
7: Ты что, годов не знаешь? Калям-бубу не знаешь, счеты годам не знаешь.
1: Ну, я тебя обучу. Смотри, день прошел, кладем камешек. Еще день, еще камешек. У жены Калям-бубу на подбородке волосы растут, как у мужика. Их немного, правда. 3 сотни, 6 десятков, да еще пяток. Последний волос она, чтобы красоту соблюсти, вырывает, бум, через 4 года снова вырастает. Как раз столько дней в году.
4: Глупости говоришь.
1: Смотри, день прошел, кладу камешек. Ночь пришла, убираю камешек. День начался, кладу обратно. Ночь пришла, убираю.
7: Вот так. Один камешек, один денек. За все, про все.
8: Ох, человек-ворот. Ты не злыми ли духами обуян? Голова не болит?
4: Голова у тебя болит. Ты здесь глупостей не говори, а говори лучше дело. Чего принес?
7: Про то старшим людям скажу.
4: Ну, твое дело.
1: Как на имя-то тебя?
4: Глав.
7: Как собака пролаяла.
8: Не собачь меня, человек ворот. Я вам хорошую вещь принес, полезную очень.
1: Ну что ты за страж? Болтаешь тут со мной, а город, может, жгут уже и грабят.
7: Никто нас жечь и грабить не может. До нас не вдруг ты доберешься.
1: Ну, вот я ж добрался.
7: Ты не добрался. Тебя послали. Словечко тебя подхватило да понесло.
1: Да что у вас за словечко такое?
7: Да уж словечко.
1: Что ж ты им хвастаешься?
7: Вот у нас жрецы Калям-бубу сколько просенного пива не выдуют, секреты свои при себе держат.
8: А ну как ваши боги разгневаются. Не разгневаются. Очень уж они нас любят.
1: Боги, говорят, всех людей любят. По закону, ясное дело. Вот взять, к примеру, Калям-бубу.
4: Боги только у нас есть, а у вас так, камни да бревна.
1: Как же камни да бревна, когда они чудеса творят?
4: Бывает, конечно, редко, но бывает.
1: То наши лазутчики над вами пошучивают.

Молоко, молоко, как обычно белое. А моя баба, а далеко, а что хочу, то делаю. Ой,

0: будет ебли на миллион.
1: Ой, я скотину покормила и коров.

Светка Колькина жена мне нечаянно дала. Как-то, между прочим, понравилось мне очень.

Скачивай лодку, ведь тебе хватает на метро.

мужика. Застрелили у Зуева, там ореховских любят не

0: Меня пригласили на свидание.
1: Так.
0: Как ты думаешь, стоит ли мне пойти?
1: Открывай 707-ю страницу.
0: Давай. А строчка?
1: 16 сверху. Он из-за

0: Оформление 4.
1: Но какая женщина ради мужчины, мужчины в больших масштабах, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение?
2: Что это, какой-то...
1: Развод какой-то.
2: Харизматичный толстячок с тобой сегодня на свидании.
1: Все, Коль, ты плохой советчик.

мне под ноги кидают розы, когда люди на улице и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

Из меня два слова не вытянешь, все, что я говорю, день за днем постепенно стремится к нулю. Но пока я еще говорю, забудь про мои слова, все услышанное сейчас подели на два, еще на два, еще на два, еще на два, еще на два, еще на два.

что запомнишь, хорошее не пойдет тебе впрок. Тут ничего не услышать и не увидеть даже. И когда-нибудь, может, не скоро потом обнаружится чья-то из нас недостача, пропажа. Что запомнишь, хорошее не пойдет тебе.

солнце, свежевымыты стекла, почти что готов обед, и ни шагу назад, у завтра стальной хребет, и зима кончается, и опять наступает лето, но не будем об этом, хорошее, сейчас не об этом.

XIX веке возникали идеи создания ракетного корабля, способного преодолеть земное притяжение и нести человека к звездам. Свершилось то, о чем мечтало человечество на протяжении многих веков. Советский Союз, его ученые, инженеры, рабочие осуществили запуск в космическое пространство первого в мире искусства.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

your ass.

Come on.

21st century. First century.

Yeah, Babylon, give me what is mine. Yeah, mine.

0: Это тоже новая песня, я ее исполнял на вечеринке сайта «Букник». И мы вот спорили потом, насколько она appropriate. Мне кажется, она очень appropriate, потому что такая патриархальная песня, это мужчина и женщина.
1: Мне кажется, совсем inappropriate. Минуточку, сейчас я...
0: Себя. Мужчина возлегает в позе восточного деспота.
1: Чуть слышно.
0: В позе восточного деспота он лежит, возлегает и говорит ей, она во всем с ним соглашается. Уёбище я, хорошая, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты.

0: Живу как свинья, живу как говно, ты там угораешь, а мне все равно. Живу как свинья, живу как говно, ты там угораешь, а мне все равно.
1: Живешь!

ее обещая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Ой, обещая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты. Уёбищая, хорошая ты.

0: опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел, опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел.
1: Опять!

гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем. Гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем.

0: речка пьянки, грибнички снимают стресс.
1: Доктор Хаус советует, заканчивай с этой хуйней. Доктор Хаус советует, не начинай, если это возможно. Доктор Хаус советует мне и тебе, пусть советует твой. Только будь осторожен, а если ты девочка, будь осторожна.

кому, когда и с кем ебаться, чтоб не обламываться.

0: Пашешь, мы тусим.
1: Я приехал стать на тем, а вернулся никаким.
0: Через сутки повторим.

again. Beautiful and perfect world.

beautiful and perfect world.

0: last of this lot.
1: Where you going? You're not coming back, huh?